0: подтвержденных случаев сальмонеллеза установлен еще один случай, основанный на клинических и эпидемиологических критериях. Ребенок заболел после того, как ел лапшу Реева вместе с другом. В Центре профилактики и контроля заболеваний отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая сальмонеллеза, связанного с употреблением лапши после приготовления в соответствии с инструкцией производителя, с предварительным заливанием кипятком. О каждом случае заболевания центр проинформировал продовольственно-ветеринарную службу, которая провела необходимые мероприятия по надзору и контролю за оборотом пищевых продуктов, включая лабораторную проверку образцов продукции. В то же время в центре считают, что риск заражения низкий, поскольку число заболевших небольшое, а проведенное продовольственно-ветеринарной службой тестирование образцов лапши до сих пор не выявило сальмонеллу. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, случаи заражения, зарегистрированные в других странах Европы, включая Данию, Великобританию, Германию, Литву, Австрию, Эстонию, Чехию, Румынию, Польшу. Большинство заболевших объединяет то, что они употребляли лапшу Реева в сухом виде без термической обработки. Сальмонелла обнаружена в лапше быстрого приготовления Реева, которая распространялась в Великобритании, Германии, Эстонии и Дании. Подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания и этим продуктом. Специалисты напоминают, что лапшу быстрого приготовления необходимо употреблять только после термической обработки, заливания кипятком и соблюдения времени приготовления. Употребление продукта в сухом виде может представлять риск для здоровья. С 1 июля в магазинах должны подешеветь 4 основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. Новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия, овсяные и миндальные напитки, которые нередко называют молоком, ни на другие продукты. Не коснется она и замороженного куриного мяса. Пониженная ставка НДС сводится на один год. До 30 июня 2027 года вместо 21% она составит 12%. Снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Общее снижение составляет 7,4%. Покупателям стоит обращать внимание на ценники и чеки. Во время покупок нужно смотреть, указано ли в чеке для соответствующих продуктов питания сниженная ставка НДС 12%. Если нет, необходимо обращаться к представителям магазина. Сниженная ставка НДС будет распространяться и на товары со скидками, если они входят в определенные категории. Это означает, что самые дешевые продуктовые корзины могут стать еще дешевле. Кроме того, нужно смотреть на наклейку «Честный участник снижения НДС», которая поможет распознать торговцев, добросовестно отразивших снижение ставки НДС в ценах. Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость к 4 группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдис Шайцанс. Контроль за снижением НДС будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Министерства экономики. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Липеня отметила, что Центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение сниженной ставки НДС. Уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия. А на сайте Центра каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер.

0: По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала, поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделстельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году Латвия Сделстельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Пасесор». Министерство земледелия и компания «Пасесор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукльском, Екапилском и Аугсдаугавском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Уманягатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Уманягатве произошел пожар в складском здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы Государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть. Например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться. Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltica, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltica к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Три четверти или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса «Евробарометр» за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущество членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мир и безопасность. Улучшение сотрудничества с другими странами ЕС, вклад в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были более сплоченными, и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% думают, что он снизится. По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса, глава Латвии Эдгар Ринкевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и их совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну, очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государства обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корсии и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум. В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали соответственно 12 и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в общественной жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, юнцы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых, не получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе, 6% – мигранты с языковыми барьерами, 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделстельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщения отметили, что в 2026 году Латвия Сделстельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Посессор». Министерство земледелия и компания «Посессор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдогском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы Государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться. Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltic, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltic. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltic к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltic слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе. Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано. В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере поток дыма и других выбросов с места пожара ночью двигался в южном, юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. Жителям в зонах действия дыма рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и вентиляционные отверстия, избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Особую осторожность необходимо соблюдать детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательных путей. Четверо детей в апреле и мае заболели сальмонеллезом после того, как ели лапшу быстрого приготовления «Рева» в сухом, то есть необработанном виде. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Ранее сальмонелла в этой лапше украинского производства была выявлена продовольственно-ветеринарной службой Эстонии. Подобные случаи заболевания зафиксированы и в других странах Европы. В центре указали, что данные лаборатории Рижской Восточной больницы подтверждают связь зарегистрированных в Латвии случаев сальмонеллеза с международной вспышкой. В Латвии до сих пор лабораторно подтверждены 3 случая заболевания. Все заболевшие – дети младшего школьного возраста, заразившиеся в апреле и мае этого года. Случаи зарегистрированы в Вентспилсе, Лиепае, Кулдиге. Установлено, что все заболевшие употребляли лапшу быстрого приготовления «Рева» в сухом виде. Помимо трех лабораторных

0: продуктов, включая лабораторную проверку образцов продукции. В то же время в центре считают, что риск заражения низкий, поскольку число заболевших небольшое, а проведенное продовольственно-ветеринарной службой тестирование образцов лапши до сих пор не выявило сальмонеллу. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, случаи заражения, зарегистрированные в других странах Европы, включая Данию, Великобританию, Германию, Литву, Австрию, Эстонию, Чехию, Румынию, Польшу. Большинство заболевших объединяет то, что они употребляли лапшу рево в сухом виде без термической обработки. Сальмонелла обнаружена в лапше быстрого приготовления рево, которая распространялась в Великобритании, Германии, Эстонии и Дании. Подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания и этим продуктом. Специалисты напоминают, что лапшу быстрого приготовления необходимо употреблять только после термической обработки, заливания кипятком и соблюдения времени приготовления. Употребление продукта в сухом виде может представлять риск для здоровья. С 1 июля в магазинах должны подешеветь четыре основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. Новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия, овсяные и миндальные напитки, которые нередко называют молоком, ни на другие продукты. Не коснется она и замороженного куриного мяса. Пониженная ставка НДС сводится на один год. До 30 июня 2027 года вместо 21% она составит 12%. Снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Общее снижение составляет 7,4%. Покупателям стоит обращать внимание на ценники и чеки. Во время покупок нужно смотреть, указано ли в чеке для соответствующих продуктов питания сниженная ставка НДС 12%. Если нет, необходимо обращаться к представителям магазина. Сниженная ставка НДС будет распространяться и на товары со скидками, если они входят в определенные категории. Это означает, что самые дешевые продуктовые корзины могут стать еще дешевле. Кроме того, нужно смотреть на наклейку «Честный участник снижения НДС», которая поможет распознать торговцев, добросовестно отразивших снижение ставки НДС в ценах. Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость к четырем группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдис Шайцанс. Контроль за снижением НДС будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Министерства экономики. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Липеня отметила, что Центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение сниженной ставки НДС. Уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия. А на сайте Центра каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделстельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность.

0: деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году Латвия Зелсельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Пасесор». Министерство земледелия и компания «Пасесор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдоговском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый мужчина 1975 года рождения объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение разрушения конструкции здания был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы Государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться. Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltica, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltica к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 3/4 или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса «Евробарометр» за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущество членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мир и безопасность улучшение сотрудничества с другими странами ЕС, вклад в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны. 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были стали более сплоченными и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% думают, что он снизится. По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса, глава Латвии Эдгар Ринкевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и их совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну, очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государства обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корсии и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум. В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали, соответственно, 12 и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в общественной жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых не получают получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе, 6% – мигранты с языковыми барьерами, 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделсцельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщении отметили, что в 2026 году Латвия Сделсцельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Пасесар». Министерство земледелия и компания «Пасесар» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдорфском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Министр обороны Латвии Раивис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться. «Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltica», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltica к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Если стратегия сдерживания окажется неэффективной, немецко-нидерландский корпус готов противостоять противнику и защищать Латвию и Эстонию, заявил во вторник на состоявшейся в Валге церемонии передачи тактического командования от многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток», командующий немецко-нидерландским корпусом генерал-лейтенант Петер Миров. Он отметил, что тактика сдерживания эффективна только тогда, когда потенциальный противник видит готовность, единство и решимость союзников действовать. Миров указал, что задача корпуса – руководить веренным ему силами и в случае необходимости защищать территорию НАТО с первого метра. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис подчеркнул, что обязанность государств самим обеспечивать необходимые силы, снаряжение и системы, чтобы укреплять оборону и способность реагирования. Мелнис отметил, что Россия является общей угрозой для безопасности, поэтому союзникам по НАТО необходимо провести трансформацию своих вооруженных сил, чтобы они стали более современными, эффективными и способными реагировать на новые угрозы. Новый порядок командования вступит в силу 1 июля. Этим решением НАТО укрепляет командные возможности, присутствие союзников и потенциал сдерживания в Балтийском регионе. Государственная полиция со среды будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже. Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей. Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано. В связи с обширным пожаром на улице Улманя-Гатве в Риге было констатировано повышенное загрязнение воздуха, сообщили в Латвийском центре окружающей среды геологии и метеорологии. На основе моделирования рассеивания в атмосфере поток дыма и других выбросов с места пожара ночью двигался в южном, юго-западном направлении, в том числе в сторону Литвы. Жителям в зонах действия дыма рекомендовали ограничить пребывание на улице, держать закрытыми окна и вентиляционные отверстия и избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе. Особую осторожность необходимо соблюдать детям, пожилым людям и людям с заболеваниями дыхательных путей. 4 детей в апреле и мае заболели сальмонеллезом после того, как ели лапшу быстрого приготовления рева в сухом, то есть необработанном виде. Об этом сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Ранее сальмонелла в этой лапше украинского производства была выявлена продовольственной ветеринарной службой Эстонии. Подобные случаи заболевания зафиксированы и в других странах Европы. В Центре указали, что данные лаборатории Рижской Восточной больницы подтверждают связь зарегистрированных в Латвии случаев сальмонеллеза с международной вспышкой. В Латвии до сих пор лабораторно подтверждены 3 случая заболевания. Все заболевшие – дети младшего школьного возраста, заразившиеся в апреле и мае этого года. Случаи зарегистрированы в Вентспилсе, Лиепае, Кулдиге. Установлено, что все заболевшие употребляли лапшу быстрого приготовления рева в сухом виде. Помимо 3 лабораторно подтвержденных случаев сальмонеллеза, установлен еще один случай, основанный на клинических и эпидемиологических критериях. Ребенок заболел после того, как ел лапшу рева вместе с другом. В Центре профилактики и контроля заболеваний отметили, что до сих пор не зарегистрировано ни одного случая сальмонеллеза, связанного с употреблением лапши после приготовления в соответствии с инструкцией производителя с предварительным заливанием кипятком. О каждом случае заболевания Центр проинформировал продовольственно-ветеринарную службу, которая провела необходимые мероприятия по надзору и контролю за оборотом пищевых

0: приготовления рева, которая распространялась в Великобритании, Германии, Эстонии и Дании. Подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания и этим продуктом. Специалисты напоминают, что лапшу быстрого приготовления необходимо употреблять только после термической обработки, заливания кипятком и соблюдения времени приготовления. Употребление продукта в сухом виде может представлять риск для здоровья. С 1 июля в магазинах должны подешеветь четыре основные категории продуктов – хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Эти продукты относятся к товарам первой необходимости и входят в число самых востребованных у покупателей. Снижение НДС для них вводится впервые. Новая ставка не будет распространяться, например, на сдобную выпечку, торты, колбасные изделия, овсяные и миндальные напитки, которые нередко называют молоком, ни на другие продукты. Не коснется она и замороженного куриного мяса. Пониженная ставка НДС сводится на один год. До 30 июня 2027 года вместо 21% она составит 12%. Снижение НДС на 9 процентных пунктов не означает, что настолько же уменьшатся и цены на продукты. Общее снижение составляет 7,4%. Покупателям стоит обращать внимание на ценники и чеки. Во время покупок нужно смотреть, указано ли в чеке для соответствующих продуктов питания сниженная ставка НДС 12%. Если нет, необходимо обращаться к представителям магазина. Сниженная ставка НДС будет распространяться и на товары со скидками, если они входят в определенные категории. Это означает, что самые дешевые продуктовые корзины могут стать еще дешевле. Кроме того, нужно смотреть на наклейку «Честный участник снижения НДС», которая поможет распознать торговцев, добросовестно отразивших снижение ставки НДС в ценах. Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость к четырем группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдис Шайцанс. Контроль за снижением НДС будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу. Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов. Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Министерства экономики. Директор Центра защиты прав потребителей Зайга Липеня отметила, что Центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение сниженной ставки НДС. Уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия. А на сайте Центра каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия-Сделстельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году «Латвия-Сделстельш» продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку.

0: хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Посессор». Министерство земледелия и компания «Посессор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдоговском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый мужчина 1975 года рождения объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3500 квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы Государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за поддержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят», – сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинский считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинский. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинский ответил, что, возможно, компании придется сжаться. «Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltic», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltic. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltic к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltic слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. 3/4 или 74% жителей Европейского Союза считают, что их страна выиграла от членства в ЕС, свидетельствуют опубликованные в среду результаты весеннего опроса Евробарометр за 2026 год. Как сообщила пресс-секретарь Европарламента в Латвии Кристина Лейпеня, опрос 2026 года наряду с опросом 2025 года показывает самый высокий уровень с тех пор, как этот вопрос был впервые задан в 1983 году. В Латвии 72% опрошенных считают, что страна выиграла от членства в ЕС, что на 1% пункт меньше, чем в 2025 году. Также 75% европейцев в ходе опроса признали, что в неспокойном мире ЕС является местом, где царит стабильность. По сравнению с соседним опросом 2025 года этот показатель вырос на 8% пунктов и является вторым по величине за последние 10 лет. В Латвии 69% опрошенных согласны с тем, что ЕС – это место стабильности. В качестве главного преимущества членства в ЕС 40% опрошенных в Европе назвали вклад в укрепление мира и безопасности. На втором месте с 34% улучшение сотрудничества между странами-членами ЕС. В Латвии 44% назвали главным преимуществом мир и безопасность улучшение сотрудничества с другими странами ЕС. Вклад в экономический рост и новые возможности трудоустройства назвали по 29% опрошенных. В свою очередь 58% европейцев смотрят в будущее пессимистично, что на 6% больше, чем осенью 2025 года. Жители Латвии более оптимистичны. 52% смотрят в будущее с оптимизмом, 38% настроены пессимистично. В ходе опроса 68% европейцев признали, что большее значение следует придавать защите населения от глобальных кризисов и рисков безопасности, а 73% хотят, чтобы у ЕС было больше средств для решения глобальных проблем. 90% европейцев хотят, чтобы страны были более сплоченными и столько же считают, что ЕС должен способствовать соблюдению международного права во всех странах. Чтобы укрепить позиции ЕС в мире, 39% опрошенных считают, что ему следует сосредоточиться на обороне и безопасности, а 35% на энергетической независимости. В Латвии 48% назвали оборону и безопасность, 37% конкурентоспособность, экономику, промышленность, 33% энергетическую независимость. Евробарометр показывает, что 83% европейцев удовлетворены качеством своей жизни, в Латвии 81%. Однако среди тех жителей, которые иногда испытывают трудности с оплатой счетов, удовлетворенность падает до 69% в Европе и до 67% в Латвии. Согласно опросу, 29% европейцев считают, что их уровень жизни в ближайшие годы снизится. В Латвии 35% опрошенных ожидают повышения уровня жизни, 47% считают, что он не изменится, 13% 20% думают, что он снизится. По приглашению президента Эстонии Аллара Кариса, глава Латвии Эдгар Ринкевич прибыл 1 июля в Эстонию с трехдневным государственным визитом. Госвизит начался с острова Рухну, где состоялась официальная церемония встречи президентов и их совместная пресс-конференция. Благодаря народным преданиям и общей истории Рухну, очень подходящее место для начала государственного визита президента Латвии в Эстонию. Балтийское море веками сближало эстонцев и латышей, и на этой основе выросло доверие и сотрудничество, на которых строятся и сегодняшние отношения между нашими странами, заявил президент Карис. В ходе встречи главы государства обсудили укрепление сотрудничества между Латвией и Эстонией, европейскую безопасность, подготовку к саммиту НАТО, решительную поддержку Украины и развитие региональных связей. На Рухну президенты Латвии и Эстонии ознакомились с жизнью и историей островной общины, встретились с руководством волости, посетили местную школу, спасательную команду, исторические церкви и маяк Рухну. Также запланировано участие в народном празднике во дворе хутора Корси и посадка дуба в знак латвийско-эстонской дружбы. В четверг в Таллине Карис и Ринкевич откроют эстонско-латвийский бизнес-форум. В Латвии 37% взрослого населения имеют низкие навыки чтения или счета, свидетельствуют последние результаты исследования основных навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития. Это означает, что более чем каждый третий взрослый в Латвии в повседневной жизни может испытывать трудности с пониманием более сложной письменной информации или выполнением необходимых расчетов. Показатель Латвии выше, чем средний уровень по странам организации, составляющий 31%. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии реже участвуют в рынке труда. Уровень неактивности в этой группе примерно на 7-8% выше, чем у людей со средними навыками. В Латвии 28% взрослых с низкими базовыми навыками не участвуют в рынке труда. В то же время разница в уровне безработицы сравнительно невелика и составляет около 3,5%. Исследование указывает на экономические последствия. Взрослые с низкими базовыми навыками в Латвии в среднем получают оплату в час примерно на 4-5 долларов США меньше в расчете по паритету покупательной способности, чем люди со средними базовыми навыками. Наблюдаются также различия о показателях здоровья и качества жизни. Взрослые с более низкими навыками реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и реже указывают на высокую удовлетворенность жизнью. Такое мнение высказали, соответственно, 12 и 56% респондентов. В Латвии разница в оценке в удовлетворенности жизнью является одной из самых больших среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Исследователи отмечают, что более высокие базовые навыки обычно связаны с более широкими социальными контактами, более стабильным участием в рынке труда и большим участием в общественной жизни. В то же время отмечается, что взрослые с низкими базовыми навыками не образуют единой общественной группы. В Латвии среди людей с низкими навыками есть как так называемые беглые чтецы, которые способны уловить основной смысл информации, так и люди, которые читают с трудом или воспринимают текст лишь поверхностно. Латвия входит в число стран, где более выражен именно дефицит грамотности чтения, в то время как навыки счета сравнительно выше. Низкие навыки наиболее тесно связаны с полученным уровнем образования. Образование является важнейшим фактором, который помогает прогнозировать повышенный риск столкновения с трудностями в чтении и счете во взрослом возрасте. Более половины или 56% взрослых, не получивших среднего образования, сталкиваются с недостаточными базовыми навыками. Исследователи также указывают на связь низких базовых навыков с возрастом. В Латвии низкие базовые навыки констатированы у 27% молодежи в возрасте от 16 до 25 лет, в то время как в возрастной группе от 55 до 65 лет этот показатель достигает 54%. Организация отмечает, что не существует единого типичного профиля жителя с низкими навыками. В разных странах эту группу составляют различные категории населения, в том числе пожилые люди из семей с более низким уровнем образования, мигранты, сталкивающиеся с языковыми барьерами. В Латвии, соответственно, 39% взрослых с низкими навыками принадлежат к первой группе, 6% – мигранты с языковыми барьерами, 55% составляют люди с неожиданно низкими показателями. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! «Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он считает, что в Латвии слишком много советов. Совет на совете. А в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление, сказал премьер. По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала. Поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах. Во вторник, 30 июня, Кабинет министров выделил государственной компании «Латвия Сделсцельш» 24,5 миллиона евро. В министерстве сообщения отметили, что по итогам прошлого года убытки компании составили 25 миллионов 700 тысяч евро. Дополнительное финансирование из госбюджета будет направлено на обеспечение финансового баланса за 2025 год и позволит стабилизировать финансовую деятельность предприятия. В то же время в Минсообщение отметили, что в 2026 году Латвия Сделсцельш продолжает реализовывать масштабные меры по оптимизации расходов, снижая затраты на содержание и управление объектами железнодорожной инфраструктуры, а также пересматривая стоимость предоставляемых услуг. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Правительство Латвии выделило 9 миллионов евро на создание государственного резерва продуктов питания на случай масштабного кризиса или угрозы безопасности. Кабинет министров уже поддержал соответствующий доклад Минземледелия. Одновременно с этим чиновники подготовили поправки к правилам, которые регулируют снабжение населения продовольствием в экстренных ситуациях. Заниматься закупками и хранением этих запасов поручили госпредприятию «Пасесор». Министерство земледелия и компания «Пасесор» подпишут договор, где пропишут объемы закупок, условия хранения продуктов и механизмы контроля. Затем предприятие разработает детальный план создания резервов и согласует его с министерством. В стратегический запас войдут продукты, которые могут храниться долго и не требуют сложных условий для обновления партий. Власти сделают ставку на мясные и рыбные консервы. Также на складах появятся хлопья, крупы и готовые сухие пайки. Госполиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Земгале. В рамках трех ранее начатых уголовных процессов в июне этого года были проведены санкционированные обыски на нескольких объектах недвижимости. В ходе обысков было обнаружено и изъято почти 13 миллионов сигарет без латвийских акцизных марок, в том числе сигареты марок Winston, NZ и Marlboro. Также изъято сырье для производства сигарет, 5 единиц различного огнестрельного оружия и другие предметы, связанные с преступной деятельностью. Обыски проходили в объектах недвижимости, расположенных в Айскрукульском, Екапилском и Аугсдаугавском краях. По делу задержаны двое мужчин 1960 и 1967 годов рождения. Третий подозреваемый, мужчина 1975 года рождения, объявлен в розыск. Наложен арест на несколько объектов недвижимости, связанных с подозреваемыми, а также на автомобиль BMW X6. В отношении подозреваемого 1960 года рождения суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Второму задержанному назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. По всем выявленным фактам возбуждены уголовные процессы за незаконное изготовление, хранение, перевозку или реализацию табачных изделий в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал ошибки в информировании жителей о тренировочных полетах истребителей над Ригой в минувшую пятницу. Он отметил, что в данном случае больше полагался на организатора мероприятия, но в будущем необходимо будет гораздо интенсивнее поддерживать подобные мероприятия информационными кампаниями. Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в социальных сетях распространились новости и обеспокоенность жителей по поводу полетов военных самолетов над Ригой. Утром 1 июля пожарные завершили работу на Карле Улманя Гатве в Риге, где во вторник днем вспыхнул крупный пожар. В результате пожара никто не пострадал. Ранее уже сообщалось, что во вторник днем на Карле Улманя Гатве произошел пожар в складском здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания было эвакуировано около 200 человек, еще 180 из прилегающих зданий. Учитывая большую площадь возгорания, плотную застройку и возможное обрушение конструкции здания, был объявлен наивысший уровень пожарной опасности. В тушении пожара были задействованы значительные силы Государственной пожарно-спасательной службы. Официальных выводов о причинах пожара пока нет. Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию Air Baltic, но компании, скорее всего, придется сократить масштабы своей деятельности, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой Air Baltic. До тех пор мы в некотором роде находимся в роли заложников. Ждем, что они принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вкладывать деньги, потому что это была бы государственная поддержка, а за господдержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят, сказал Кучинскис. Министр финансов признал, что банкротство Air Baltic не было бы выгодно Латвии, но у Латвии не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому Кучинскис считает, что нужно дождаться бизнес-плана, который обещал новый руководитель предприятия. Надо посмотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например, от слишком большого и несоразмерного количества самолетов, добавил Кучинскис. На вопрос, видит ли министр финансов необходимость в сокращении Air Baltic, Кучинскис ответил, что, возможно, компании придется сжаться. «Эстонцы живут в мире грез относительно сроков реализации Rail Baltica», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он отметил, что, участвуя в заседании Европейского совета в Брюсселе, встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсуждалось и дальнейшее продвижение Rail Baltica. По словам Кулбергса, достигнута договоренность о том, что комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас прибудет в Балтию, чтобы обсудить, как лидеры стран Балтии представляют дальнейшее видение проекта. Говоря о позиции Эстонии, премьер сказал, что эстонцы немного витают в облаках. По его оценке, в Эстонии о сроках проекта рассуждают политики, а не технические специалисты. «Я могу сразу сказать следующее. Просто математически невозможно всем трем странам завершить Rail Baltica к 2030 году», — сказал Кулбергс. Он выразил мнение, что в ведущихся до сих пор дискуссиях о Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичному соревнованию по срокам, а не реальным возможностям реализации проекта. Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Уменьшилось количество нарушений в сфере использования госязыка. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году немного уменьшилось количество нарушений в сфере использования государственного языка, свидетельствует отчет Центра госязыка. Нарушения были выявлены в ходе 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число проверок и полученных заявлений. В прошлом году Департамент языкового контроля Центра госязыка провел 3097 проверок на предприятиях сферы торговли, общественного питания, оказания других услуг, а также в образовательных учреждениях. Приоритетное внимание уделялось проверкам использования госязыка педагогами, надзору за языковыми навыками работников в частном и госсекторах и оценке содержания веб-сайтов. В 610 случаях были начаты процессы об административных правонарушениях, в том числе в 475 случаях применены денежные штрафы, а в 135 случаях вынесены предупреждения. Общая сумма денежных штрафов составила 56 920 евро. Центр отмечает, что все больше внимания уделяется предотвращению нарушений, информированию общества и применению принципа «сначала проконсультируй». Жителям и организациям было предоставлено около 1400 консультаций о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Объем консультаций превысил ранее запланированный. Согласно отчету, в прошлом году было рассмотрено 1519 заявлений от физических и юридических лиц о возможных нарушениях в сфере использования госязыка, что больше, чем годом ранее. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». Но объем потенциально полученных в ходе атаки данных, скорее всего, больше, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов cert.lv. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте и вложения, репозиторий кода IT-проектов, предприятия для бизнеса, сертификаты и ключи различных систем, пароли пользователей и значения хэш-функций паролей пользователей. В ЦЕРТ отмечают, что основной ущерб причинен самому предприятию и его деятельности. Анализируя слитые данные, ЦЕРТ.ЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости сменить аутентификационные данные и принять другие превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуются процесс их обновления, отметили в ЦЕРТ. С учетом того, что утечка могла затронуть персональные данные, cert.lv также обратилась в государственную инспекцию данных. Что касается прозвучавших в публичном пространстве опасений в связи с разработкой избирательной системы, в cert.lv отметили, что АО «Государственные леса Латвии» разрабатывало дополнение к функционалу электронного онлайн-регистра избирателей. Над разработкой работала команда из 4 человек, и код программного обеспечения не хранился в репозитариях бизнес-кода гослесов Латвии. Никаких вредоносных признаков или несанкционированного доступа к этим компонентам не обнаружено, следовательно, их можно безопасно использовать, заверили в учреждении. Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и давайте, поскольку у нас сегодня 2 июля, четверг, лето держит ритм, повод для хорошего настроения. Давайте заглянем в исторический календарь. Сегодня в нем первый дирижабль, голосование за независимость Америки, паровая машина и писатель, которому дали Нобелевскую премию за стихи.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 2 июля 1776 года Второй континентальный конгресс в Филадельфии проголосовал за отделение от Британии. Вот именно в этот день, а не 4-го, как принято считать, июля, Америка фактически объявила себя независимой. 4 июля была принята и торжественно подписана Декларация независимости. Разница в два дня, но праздник прижился именно на 4-е. История иногда выбирает не ту дату, которая важнее, а ту, которая более красиво звучит. 2 июля 1698 года английский инженер Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину. Он назвал ее «пожарная установка». Предполагалось откачивать воду из затопленных шахт. Машина работала на пару, была капризной, взрывоопасной, но идея верная. Через несколько десятилетий Джеймс Уатт усовершенствует принцип, и тогда паровая машина изменит мир. 2 июля 1900 года над Боденским озером в Германии поднялся в воздух первый дирижабль конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина. Полет длился 17 минут, затем руль высоты сломался, и воздушный шар, корабль, упал в воду. Все остались живы, Цеппелин не сдался, продолжил работу, а уже через несколько лет его дирижабли бороздили небо. Имя «Цеппелин» стало нарицательным для целого класса воздушных судов, а еще названием одной легендарной рок-группы. Давайте теперь перейдем к именинникам. 1877 в Германии родился писатель, поэт, художник Герман Гессе. Нобелевская премия по литературе 1946 года. «Степной волк» и «Граф Бисер» – книги, которые читают в разных возрастах и каждый раз находят в них что-то свое. 1923, Польша, Вислава Шимборская, поэтесса, получившая Нобелевскую премию в 1923.

0: 1996 году. Комитет в Стокгольме назвал ее стихи «поэзией с иронической точностью, позволяющей историческому и биологическому контексту проявляться во фрагментах человеческой реальности». Если проще, писала она о вещах, которые кажутся маленькими, а вдруг оказывалось, что это самые большие вещи на свете. В 1922-м родился Пьер Карден, французский модельер, один из самых революционных дизайнеров 20 века. Именно он первым из кутюрье вышел на массовый рынок с линиями прет-а-порте, сделав высокую моду доступной. Ну и, конечно же, Марго Робби. Она появилась на свет в 1990 году в Австралии. Актриса, которая буквально за несколько лет прошла путь от австралийского сериала до главных ролей в Голливуде. «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц», «Вавилон», ну и, конечно же, «Барби». Фильм, который стал одним из самых кассовых хитов 2023 года. Две номинации на «Оскар». Робби из тех актрис, которые могут быть и смешными, страшными, трогательными, даже иногда в одной сцене. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Цинтаре. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите Дизель-шоу в Юрмале. 20 июля. Концертный зал Цинтаре. Билеты Билишус-сервис. I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Реклама на Радио Мелодия.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая исследовала негативное влияние современных гаджетов на физическое состояние человека.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, ну давайте разберем это. Сегодня в нашем таком глубоком погружении мы обсудим статью Томаса Жермена о том, как наши гаджеты в буквальном смысле меняют человеческое тело. Обычно мы ведь говорим про психику, да? Или там про алгоритмы сна. А тут автор заметил крошечную деталь. Знаешь, такую специфическую мозоль на мизинце, которую мы используем как подставку для смартфона.
3: Да, ага, это так называемый смартфонный мизинец. И наша цель сегодня, ну, разобраться в реальных физических последствиях цифровой эпохи и понять, как это можно предотвратить. Потому что эта мозоль, ну, это реально лишь видимая часть проблемы.
2: О, вот, то есть это только начало?
3: Абсолютно. Каждое наше взаимодействие с цифровым миром имеет свою цену. И люди редко об этом задумываются, пока изменения не станут необратимыми.
2: Ну, мозоль — это хотя бы забавно. А вот то, что происходит со скелетом, это уже пугает. Я тут вычитал просто поразительную вещь. Когда мы наклоняем голову к экрану, давление на шею достигает 27 килограммов. Это же, ну, как будто на шее постоянно сидит 8-летний ребенок.
3: Да-да, именно так. Представь себе эту колоссальную нагрузку изо дня в день.
2: Это безумие какое-то. И там еще упоминались какие-то техноморщины на шее. Слушай, ну честно, звучит как типичная страшилка маркетологов, чтобы впарить дорогие кремы. Или в этом реально есть какая-то наука?
3: Ну, дерматолог Джастин Хекстел как раз говорит, что все эти кремы от техноморщин – это, по сути, ловкий маркетинг. Теоретически, да, постоянное сгибание шеи может привести к складкам, но научно эта связь пока не доказана.
2: Фух, ну хоть тут можно выдохнуть.
3: Не совсем. А вот что реально вредит коже, так это умные часы. Особенно, если их не снимать сутками.
2: Подожди, умные часы, а с ними-то что не так?
3: Ну смотри, под ремешком создается темная влажная среда. И это просто идеальный инкубатор для бактерий. Плюс это часто вызывает контактную экзему. Или, например, аллергию на никель и акрилаты, из которых эти устройства делают.
2: Ого! И что тогда делай со всем этим?
3: Решения очень простые. Чтобы снять с шеи вес этого невидимого ребенка, нужно просто поднимать экраны на уровень глаз. Ну и давать коже дышать, снимать часы хотя бы на ночь.
2: Звучит логично. Но мы ведь еще и пялимся в эти экраны часами напролет. И вот тут у меня, честно говоря, был огромный скептицизм. Ну, всегда казалось очевидным, что нынешняя эпидемия близорукости возникает просто потому, что глаза перенапрягаются, фокусируясь на чем-то вблизи.
3: А вот что здесь особенно захватывает, так это то, что наука говорит нам нечто совершенно иное.
2: Да ладно?
3: Да. 20-летнее исследование Дональда Мути полностью опровергло мифы о прямом вреде так называемой работы вблизи. Настоящая причина близорукости кроется вообще в другом – в банальной нехватке времени на улице.
2: Погоди, погоди. То есть дело вообще не в этих светящихся пикселях прямо перед носом?
3: Нет, дело именно в естественном свете. Понимаешь, яркий солнечный свет запускает важнейший химический процесс. Он стимулирует выброс дофамина в сетчатке.
2: И это как-то влияет на зрение?
3: Да, этот механизм просто критически важен для правильного роста глазного яблока. Так что технологии вредят нам лишь косвенно. Они, ну, как бы просто удерживают людей в помещении.
1: Продолжим эту тему буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Большие города.
0: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся к теме негативного влияния современных гаджетов на физическое состояние людей. Тут вам и техношеи, и деформации позвоночника, ухудшение зрения. В этой ситуации разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Понимаешь, яркий солнечный свет запускает важнейший химический процесс. Он стимулирует выброс дофамина в сетчатке.
5: А, и это как-то влияет на зрение?
4: Да, этот механизм просто критически важен для правильного роста глазного яблока. Так что технологии вредят нам лишь косвенно. Они, ну, как бы просто удерживают людей в помещении и лишают глаза необходимой световой стимуляции.
5: И вот здесь начинается самое интересное. Потому что недостаток реального мира бьет не только по глазам, но и по рукам. Выходит, наши руки — это, ну, как сенсоры у марсохода. Если день за днем мы просто вводим пальцем по гладкому стеклу, мозг начинает думать, что мир абсолютно плоский.
4: Именно так. И этот наш марсоход прямо сейчас стремительно теряет хватку. Исследователь Йоханнес Беллер доказал, что сила хвата падает у целых поколений.
5: Звучит как-то не очень угрожающе, если честно. Ну, упала сила хвата, и что?
4: А вот это очень тревожный сигнал, потому что кистевая динамометрия предсказывает риск ранней смерти точнее, чем артериальное давление. Сидячая жизнь не только портит осанку, она буквально ослабляет весь организм.
5: Но позволь, вот этот набор текста на клавиатуре, постоянные свайпы, зумирование фоток — это ведь тоже движение пальцев, разве нет? Почему мозг не воспринимает это как полноценную работу?
4: В том-то и проблема. Это тренирует лишь самые, ну, примитивные и однообразные движения. Наша моторная кора в мозге отводит огромную площадь именно под управление кистями.
5: То есть, когда мы перестаем делать что-то сложное руками, эта зона просто простаивает?
4: Да, абсолютно. Когда сложная мелкая моторика, ну типа лепки, готовки или письма от руки, заменяется простым тыканием в экран, целые отделы мозга остаются без работы. Нейронные связи начинают деградировать. Себастьян Сагейт в своих исследованиях показывает, что это напрямую коррелирует с когнитивным спадом.
5: То есть общество буквально глупеет из-за того, что мы ничего не делаем руками?
4: Да, происходит постепенное оглупление из-за отсутствия сложного ручного труда. Решение тут одно – осознанно возвращать в жизнь хобби, где работают руки. Ну или хотя бы регулярно сжимать теннисный мяч.
5: Да, звучит как отличный план.
4: Если мы свяжем это с общей картиной, то станет ясно одно. Технологии медленно, но верно изолируют от базовых физиологических потребностей, будь то уличный свет или сложные движения. Но простые действия, вроде прогулки на свежем воздухе или ручного труда, способны вернуть этот эволюционный баланс.
5: Согласен. Но в таком случае возникает один очень пугающий вопрос. Если утрата мелкой моторики уже сегодня приводит к деградации нейронных связей и когнитивному спаду, что произойдет с человеческим разумом в будущем? Особенно, когда интерфейсы станут полностью нейронными, и для управления миром вообще больше не придется двигать телом. На эту тему, пожалуй, каждому предстоит поразмышлять самостоятельно.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на радио «Мелодия».
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю самого добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. На эти недели уже набрала хороший темп до выходных. Еще есть немножко времени успеть сделать что-то важное. И вот сегодня, 2 июля, звезды советуют быть внимательнее к неожиданным возможностям. Не все ценное приходит в красивой упаковке. Иногда удачная идея скрывается в случайном разговоре, а хорошая новость появляется тогда, когда ее совсем не ждешь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня удача будет на стороне тех, кто не боится проявить инициативу. Первый шаг может оказаться самым важным. Не откладывайте разговор или решение, которое давно назрело. Тельцы, четверг порадует ощущением, что многое начинается складываться именно так, как вам хотелось. Не спешите менять то, что уже работает хорошо. Близнецы, день принесет много общения, новых впечатлений. Один разговор может оказаться особенно полезным. Совет, больше слушайте, сегодня это принесет больше пользы, чем долгие объяснения. Раки, сегодня стоит обратить внимание на детали. Именно они помогут избежать лишних хлопот и найти удачное решение. Не принимайте решения в торопях. Львы, хороший день для новых знакомств и ярких идей. Ваш энтузиазм будет привлекать единомышленников. Совет, не бойтесь сделать первый шаг навстречу новым людям. Девы, некоторые события заставят вас изменить первоначальный план, и это окажется к лучшему. Совет, сохраняйте гибкость, она станет вашим главным преимуществом. Весы, сегодня легко найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться. Используйте этот день для важных переговоров или откровенного разговора. Скорпионы. Четверг поможет расставить все по местам. То, что еще вчера оказалось запутанным, станет гораздо понятнее. Совет. Не торопитесь с выводами до вечера. Появится новая информация. Стрельцы. День обещает приятный сюрприз или неожиданную возможность. Главное не пройти мимо. Соглашайтесь попробовать что-то новое, даже если вы сначала сомневаетесь. Козероги, сегодня особенно удачно будут складываться практические дела. Ваши усилия быстро принесут результат. Совет, начните с самой важной задачи, пока энергии больше всего. Водолеи, вас может вдохновить идея, которая сначала покажется слишком смелой, но не спешите ее отвергать. Записывайте мысли, которые приходят неожиданно. Рыбы, день подарит чувство внутреннего спокойствия и уверенности. Все нужное придет в свое время. Совет, не пытайтесь контролировать каждую мелочь, доверьтесь ходу событий. Вот такой сегодня четверг, легкий, насыщенный, полный небольших открытий. Иногда достаточно одного удачного разговора или неожиданной идеи, чтобы день запомнился надолго. И похоже, что именно сегодня у многих знаков зодиака появится такой шанс.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Фуэнкараль. Улица Фуэнкараль – одна из самых шумных в испанской столице. Свое начало она берет у проспекта Гран-Виа и разделяет собой два самых известных тусовочных района Мадрида – Чуэки и Маласани. Название Фуэнкараль улица получила в середине прошлого века в честь поселения, в которое вела. В то время пригородное местечко Фуэнкараль как раз вошло в состав Мадрида, а в 2009 году часть улицы сделали пешеходной. Сегодня именно на этом свободном от трафика участке Фуэнкараль сосредоточены бутики самых модных марок и магазины известных молодых дизайнеров, а также другие заведения, предназначенные для альтернативной и активной городской жизни. Тату-салоны, магазины арт-литературы и комиксов или студии дизайна интерьеров. Здесь же находится несколько ресторанов с дизайнерской кухней. А еще на Фуэнкараль располагается музей истории Мадрида и трехэтажный рынок Сан-Ильдефонсо, где так приятно выпить кофе или перекусить в конце дня. Жизнь на Фуэнкараль не замирает ни днем, ни ночью. Зажатая между двух богемных районов, эта улица очень популярна среди любителей ночной жизни. Несмотря на это, иметь квартиру на Фуэнкараль считается очень престижным, а потому эта улица занимает четвертое место по стоимости жилья.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Президенты Латвии и Эстонии обсудили прогресс в реализации «Рейл Балтика». Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica». Карис заявил, что «Rail Baltica» – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает «Rail Baltica» как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», — сказал Ринкевич. Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ банка со ссылкой на проведенный кампанией Норстат опрос. Данные опросы показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение. 49% против 30%. Приготовление пищи 42% против 20%. 26% и образование 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций. Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И мы продолжаем наш эфир с очень интересной, мне кажется, модной информацией. Вообще, мода – штука удивительная. Еще вчера какая-то вещь считалась обязательной в гардеробе, а уже сегодня стилисты советуют убрать ее подальше в шкаф. Хотя, если честно, главное правило хорошего вкуса, наверное, совсем не в этом. Можно следить за всеми тенденциями мира, но если одежда неудобная или вы чувствуете себя в ней неуверенно, тут уж, знаете, никакая мода не спасает. И все же, интересно узнать, какие вещи этим летом специалисты считают уже неактуальными. С этой ситуацией разбирался Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В 2026 году в летнем гардеробе особенно устаревшими выглядят рваные джинсы, ультракороткие шорты, платья-комбинации и массивная обувь. Об этом рассказала стилист с международным опытом работы Мила Ушакова. Эти вещи устарели из-за бесформенности. Сейчас ценится чистота и неперегруженность образа. Главный признак неактуальной вещи – не цвет и даже не принт, а фасон. По словам стилиста, именно крой чаще всего выдает, что вещь давно потеряла актуальность. Быстрее всего из моды выходят модели с активным декором, броскими деталями и сложной отделкой, рассказала эксперт. Она также добавила, что ничто так не выдает устаревшую вещь, как фасон. Все вещи, на которых есть декор, быстро выходят из моды. Сейчас, к примеру, на второй план уходит оверсайз, появляется больше силуэтов, отметила Ушакова. При этом стилист подчеркнула, что базовый гардероб сам по себе не может устареть. Важно лишь понимать, что база у каждого человека своя. Это не универсальный список вещей, одинаковый для всех, а основа конкретного гардероба. Особое внимание летом 2026 года стоит обратить на платье. Из гардероба лучше убрать шелковые и сатиновые платья-комбинации в привычном облегающем варианте. Если все же хочется носить такую модель, она должна выглядеть иначе – свободнее, легче и дороже за счет объема ткани. Также устаревшими выглядят платья, в которых талия обозначена резинкой или тонким тканевым пояском. Такие детали часто упрощают образ и делают его менее современным, добавила она. По ее мнению, ситуация с принтами тоже изменилась. Один из самых спорных вариантов лета 2026 года – мелкий цветочный рисунок. По словам стилиста, вместо него лучше выбирать более выразительные и понятные мотивы. Например, принт розы. Он считывается современнее. При этом строгих запретов по цветам нет. Носить можно любые цветовые сочетания, если сама вещь актуальна по силуэту и посадке. Поэтому при разборе летнего гардероба в первую очередь стоит смотреть не на оттенок, а на форму, резюмировала Ушакова.
1: Вообще у моды прекрасное, отличное чувство юмора. Она может сначала убедить миллионы людей купить какую-нибудь вещь, а через пару лет спокойно заявить «нет-нет-нет, это уже прошлый сезон». Поэтому, наверное, и не стоит воспринимать такие списки слишком серьезно. Если любимые джинсы делают вас счастливее, платье, которому уже несколько лет, по-прежнему на вас отлично сидит, мне кажется, это гораздо важнее любого модного рейтинга. Есть вещи, которые никогда не выходят

0: выходят из моды. Аккуратность, уместность, хорошая посадка. И вот ощущение, что одежда действительно ваша, а не просто потому, что так написали в журнале. К тому же мода постоянно ходит по кругу. То, что сегодня объявили устаревшим, вполне может через несколько лет снова оказаться на пике популярности. Так что, может быть, не стоит торопиться выбрасывать вещи. Иногда достаточно просто дать им немного отдохнуть. В конце концов, стиль – это умение все-таки не слепо следовать трендам, а умение оставаться собой. И вы оставайтесь на Радио Мелодия, мы рассказываем о моде без фанатизма и с хорошим настроением.
1: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Пробки» на радио «Мелодия».
1: Давайте узнаем, что приготовил сегодняшний день в плане трафика и погоды. 2 июля на календаре в латвийской столице заполняются транспортом магистрали и улицы. Это происходит в довольно спокойной обстановке. 3 балла на мониторе. Загруженность дорог на 9% ниже среднего показателя для этого времени. В черте города 12 заметных заторов, среди которых выделяются Карля Ульмани-Гатве в направлении центра, Густава Земгала-Гатве перед Брибас со стороны восточной магистрали, и подрастают затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Что касается погоды, в прогнозе на вечер, на ночь и на утро были возможны осадки. Если вечером небольшой дождь прошел, то сегодня как-то обошлось. Во всяком случае, пока. К полудню вообще должно распогодиться, выглянет солнце, воздух прогреется до 25 градусов. И еще, с четверга, то есть сегодняшнего дня, запущены для движения все полосы на Заметанском мосту в каждом направлении. Временную разметку уже убрали, нанесли постоянную в сторону центра еще вчера, об этом сообщал Александр Рязанов, и за ночь должны были сделать разметку в направлении Пурцемса. Так или иначе, ремонт важного объекта подходит к концу, а значит, здесь будет меньше пробок и заторов. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного дня, легкого и безопасного трафика.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
6: Билеты уже в продаже, количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
6: 20 июля, концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Лето – это время моря, пляжа и долгожданного отпуска. Но есть одна распространенная ошибка, которую многие продолжают совершать из года в год. Приходят на пляж именно тогда, когда солнце светит ярче всего. Кажется, чем больше солнца, тем лучше отдых. А вот врачи говорят совсем наоборот. О том, как загорать действительно безопаснее, как защитить себя от жары, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В пляжный сезон, чтобы избежать солнечного удара и защититься от вредного воздействия солнечных лучей, людям следует посещать пляж в часы, когда солнечная активность менее интенсивна. Об этом во время прямого эфира сообщил специалист-эксперт-терапевт Закир Гулиев. По его словам, наиболее безопасным временем для посещения пляжа являются утренние часы с 8 утра до 11 дня и вечерние с 16 до 19 вечера. Особенно в период с 11 до 16 интенсивность ультрафиолетового UV-излучения достигает максимального уровня. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами в это время значительно повышает риск солнечного удара, солнечных ожогов и долгосрочных повреждений кожи. Находясь на пляже, важно отдыхать в тени, употреблять достаточное количество жидкости, выбирать светлую, легкую и дышачую одежду, пользоваться широкополой шляпой и солнцезащитными очками с защитой от ультрафиолетового излучения. Кроме того, солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 30 и выше следует наносить на кожу примерно за 20-30 минут до выхода на пляж, а затем повторно наносить каждые 2 часа, а также после купания, отметил он. Закир Гулиев подчеркнул, что детям, пожилым людям, беременным женщинам и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует максимально избегать пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня. Соблюдение этих простых рекомендаций значительно снижает риск солнечного удара и способствует более безопасному проведению летнего сезона, добавил эксперт.
1: Вообще, солнце очень вежливый собеседник. Оно никогда не предупреждает заранее. Через 10 минут тебе станет плохо. Все происходит постепенно. Сначала кажется, что все отлично, потом появляется усталость, начинает болеть голова, и отдых уже совсем не радует. Именно поэтому опытные отпускники знают маленький секрет. Лучшее время на пляже вовсе не тогда, когда песок раскален так, что по нему невозможно пройти босиком. Утром море спокойнее, воздух свежее, людей меньше. Вечером мягкий свет, приятная прохлада и тот самый закат, ради которого многие приезжают к морю. А вот полуденное солнце лучше оставить ящерицам. Кажется, они единственные, кто действительно чувствует себя комфортно на раскаленных камнях. Пусть этим летом домой привезутся красивые фотографии, хорошие воспоминания и морской загар, но уж точно не солнечный удар. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы за отдых, после которого хочется вспоминать море, а не визит к врачу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Когда на улице под 40 градусов, тяжело приходится не только людям. Оказывается, у наших смартфонов тоже бывает плохое самочувствие. Только если человек может сказать «мне жарко», то телефон общается с нами совсем по-другому. Он начинает медлить, капризничать, сбрасывает яркость экрана. Короче говоря, всеми способами намекает «хозяин, убери меня с солнца». Как распознать перегрев гаджета и чего ни в коем случае нельзя с ним делать, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В настоящее время в некоторых странах мира наблюдается аномальная жара. В таких условиях смартфоны и другая электроника подвергаются серьезному риску перегрева. Киберэксперт Александр Токаренко рассказал, как понять, что гаджет пора срочно спасать, и что делать, чтобы избежать поломки. Специалист выделил 4 главных признака теплового удара у телефона. Во-первых, дисплей начинает тускнеть, а яркость скачет сама по себе. Во-вторых, приложения открываются медленнее обычного. Это процессор снижает мощность, чтобы не сгореть. Если на экране появляется сообщение о критической температуре, немедленно необходимо убрать гаджет с солнца. Также корпус устройства становится настолько горячим, что можно обжечься. Эксперт напоминает, что телефон — это бытовой прибор, не предназначенный для экстремальных условий. Главное правило – не оставлять его на солнце, в машине или на подоконнике, даже на 5 минут. Для разговора в жару лучше использовать проводную гарнитуру, так как радиоволны при нагреве действуют агрессивнее. Дешевые чехлы стоит снять, чтобы не нарушать охлаждение и не вдыхать вредные испарения от пластика. Также Токаренко предостерет от попыток охладить гаджет народными методами. Киберэксперт призвал не пытаться взбодрить горячий смартфон в холодильнике или холодной воде, поскольку это может буквально убить внутренности техники.
1: Вообще, современные телефоны стали настолько умными, что иногда сами понимают, пора немного отдохнуть. Когда устройство снижает производительность из-за жары, многие начинают сердиться. Что это он, дескать, тормозит? А он, между прочим, не ленится. Он пытается выжить. Есть старая привычка, если что-то перегрелось, срочно засунуть в холодильник. Но со смартфоном этот номер работает примерно так же, как с раскаленной сковородкой, которую вы решили охладить ледяной водой. Последствия могут оказаться хуже самой жары. Главный совет здесь очень простой – относиться к телефону как к любой другой технике. Не оставлять его под палящим солнцем, не забывать в раскаленной машине, не требовать от него невозможного. Тем более, что сейчас многие из нас хранят в смартфоне половину своей жизни. Фотографии, документы, банковские приложения, рабочие контакты. Потерять все это за несколько минут на солнце было бы особенно обидно. Так что в жару берегите не только себя, но и своего маленького электронного помощника. Ему тоже иногда нужен прохладный уголок. Оставайтесь на радио «Мелодия». Полезные советы никогда не перегреваются.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю самого добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. На эти недели уже набрала хороший темп до выходных. Еще есть немножко времени успеть сделать что-то важное. И вот сегодня, 2 июля, звезды советуют быть внимательнее к неожиданным возможностям. Не все ценное приходит в красивой упаковке. Иногда удачная идея скрывается в случайном разговоре, а хорошая новость появляется тогда, когда ее совсем не ждешь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня удача будет на стороне тех, кто не боится проявить инициативу. Первый шаг может оказаться самым важным. Не откладывайте разговор или решение, которое давно назрело. Тельцы, четверг порадует ощущением, что многое начинается складываться именно так, как вам хотелось. Не спешите менять то, что уже работает хорошо. Близнецы, день принесет много общения, новых впечатлений. Один разговор может оказаться особенно полезным. Совет, больше слушайте, сегодня это принесет больше пользы, чем долгие объяснения. Раки, сегодня стоит обратить внимание на детали. Именно они помогут избежать лишних хлопот и найти удачное решение. Не принимайте решения в торопях. Львы, хороший день для новых знакомств и ярких идей. Ваш энтузиазм будет привлекать единомышленников. Совет, не бойтесь сделать первый шаг навстречу новым людям. Девы, некоторые события заставят вас изменить первоначальный план, и это окажется к лучшему. Совет, сохраняйте гибкость, она станет вашим главным преимуществом. Весы, сегодня легко найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться. Используйте этот день для важных переговоров или откровенного разговора. Скорпионы. Четверг поможет расставить все по местам. То, что еще вчера оказалось запутанным, станет гораздо понятнее. Совет. Не торопитесь с выводами до вечера. Появится новая информация. Стрельцы. День обещает приятный сюрприз или неожиданную возможность. Главное не пройти мимо. Соглашайтесь попробовать что-то новое, даже если вы сначала сомневаетесь. Козероги, сегодня особенно удачно будут складываться практические дела. Ваши усилия быстро принесут результат. Совет, начните с самой важной задачи, пока энергии больше всего. Водолеи, вас может вдохновить идея, которая сначала покажется слишком смелой, но не спешите ее отвергать. Записывайте мысли, которые приходят неожиданно. Рыбы, день подарит чувство внутреннего спокойствия и уверенности. Все нужное придет в свое время. Совет, не пытайтесь контролировать каждую мелочь, доверьтесь ходу событий. Вот такой сегодня четверг, легкий, насыщенный, полный небольших открытий. Иногда достаточно одного удачного разговора или неожиданной идеи, чтобы день запомнился надолго. И похоже, что именно сегодня у многих знаков зодиака появится такой шанс.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Любопытная статистика появилась по Даугавпилсу, куда многие отправляются по работе или отдыхать. Оказывается, в городе установлено более 200 камер видеонаблюдения, причем следят они не только за соблюдением ПДД, но и за другими правонарушениями. Так вот, с начала года на камеры попало без малого 450 дорожно-транспортных инцидентов. А видео, конечно, помогало в спорных случаях. Это все к тому, что подоспела сводка госполиции за минувшую среду. В Риге и столичном регионе зарегистрировано 73 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Всего же с начала недели в Риге произошли 272 аварии, то есть в среднем за сутки 91. Что ж, делаем выводы, продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. А в городе она довольно благоприятная, 4 балла. В топе лидеров по заторам участок Леллера-Басканцева и Карля-Ульманя-Гатва в направлении центра. Густава-Замгалагатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали и район Дрейлинского кольца, где продолжаются ремонтно-дорожные работы, очереди со стороны Улбраки, улицы Юглас и на самой Лубанас. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Эклер. Родиной одного из самых известных в мире десертов, эклера, считается Франция. Готовится это пирожное из заварного теста с кремом. Его название «эклер» можно перевести с французского словом «молния», хотя почему у кого-то когда-то возникла такая ассоциация, до сих пор не ясно. По одной из версий, все дело в глазури, которой покрывали эклеры. Якобы своим блеском она напоминала кондитерам молнию. Появились эклеры в 19 веке. Считается, что рецепт этих пирожных придумал знаменитый французский придворный повар Мари-Антуан Карем. Кстати, Карему, которого прозвали «повар королей и король поваров», удалось поработать не только у французского правителя. Какое-то время знаменитый кулинар готовил свои шедевры и при дворе российского императора Александра I. Рецепт эклеров быстро распространился по всему миру, и со временем эти сладкие воздушные пирожные стали одним из самых известных и популярных десертов в мире. Кстати, например, в США даже отмечается праздник, посвященный одному из видов этого блюда. 22 июня считается в Штатах днем шоколадного эклера.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Подстреленная в лесу женщина получила ранение возле военного объекта. Далее об этом и других событиях более подробно. Женщина, получившая огнестрельное ранение во время прогулки в рижском лесу Ритабулю 4 марта, была ранена недалеко от военного объекта, где в тот день проходили учения. Об этом сообщает латвийское радио. Расследование передано военной полиции, которой предстоит установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия национальных вооруженных сил. 4 марта около 14 часов 20 минут женщина вместе с подругой шла по деревянному настилу к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине и вскрикнула. Неотложную медицинскую помощь они вызвали уже после того, как пострадавшая добралась до ближайшего дома, поскольку решили, что в лес машина медиков все равно не сможет проехать. Бригада скорой доставила женщину в больницу Страдиня, где обследование показало наличие инородного тела рядом с позвоночником. В госполиции и латвийскому радио сообщили, что было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия. Представитель госполиции подтвердила, что этим делом государственная полиция больше не занимается. А за комментариями следует обращаться в национальные вооруженные силы. В национальных вооруженных силах подтвердили, что возбужденное госполицией уголовное дело передано военной полиции, которая продолжит расследование. Следствие также должно установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия, принадлежащего вооруженным силам. Советник командующего национальных вооруженных сил по вопросам военно-общественных связей Роберт Скаучс сообщил латвийскому радио, что женщина получила ранение возле военного объекта, где 4 марта, в тот самый день, когда она была ранена во время прогулки, проходили военные учения. Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили исключительно на территории военного объекта, а не за его пределами, подчеркнул Скаучс. Военная полиция, ведущая расследование, является одним из подразделений национальных вооруженных сил, отвечающим за расследование возможных дисциплинарных и иных нарушений в вооруженных силах. По информации национальных вооруженных сил, пока неизвестно, когда расследование будет завершено. Сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете «Радио Мелодия». В студии для вас работает Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну и давайте, поскольку у нас сегодня 2 июля, четверг, лето держит ритм, повод для хорошего настроения. Давайте заглянем в исторический календарь. Сегодня в нем первый дирижабль, голосование за независимость Америки, паровая машина и писатель, которому дали Нобелевскую премию за стихи.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 2 июля 1776 года Второй континентальный конгресс в Филадельфии проголосовал за отделение от Британии. Вот именно в этот день, а не 4-го, как принято считать, июля, Америка фактически объявила себя независимой. 4 июля была принята и торжественно подписана Декларация независимости. Разница в два дня, но праздник прижился именно на 4-е. История иногда выбирает не ту дату, которая важнее, а ту, которая более красиво звучит. 2 июля 1698 года английский инженер Томас Сейвери получил патент на первую в мире паровую машину. Он назвал ее «пожарная установка». Предполагалось откачивать воду из затопленных шахт. Машина работала на пару, была капризной, взрывоопасной, но идея верная. Через несколько десятилетий Джеймс Уатт усовершенствует принцип, и тогда паровая машина изменит мир. 2 июля 1900 года над Боденским озером в Германии поднялся в воздух первый дирижабль конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина. Полет длился 17 минут, затем руль высоты сломался, и воздушный шар, корабль, упал в воду. Все остались живы, Цеппелин не сдался, продолжил работу, а уже через несколько лет его дирижабли бороздили небо. Имя «Цеппелин» стало нарицательным для целого класса воздушных судов, а еще названием одной легендарной рок-группы. Давайте теперь перейдем к именинникам. 1877 в Германии родился писатель, поэт, художник Герман Гессе. Нобелевская премия по литературе 1946 года. «Степной волк» и «Граф Бисер» – книги, которые читают в разных возрастах и каждый раз находят в них что-то свое. 1923, Польша, Вислава Шимборская, поэтесса, получившая Нобелевскую премию в 1996 году. Комитет в Стокгольме назвал ее стихи «поэзией с иронической точностью, позволяющей историческому и биологическому контексту проявляться во фрагментах человеческой реальности». Если проще, писала она о вещах, которые кажутся маленькими, а вдруг оказывалось, что это самые большие вещи на свете. В 1922-м родился Пьер Карден, французский модельер, один из самых революционных дизайнеров 20 века. Именно он первым из кутюрье вышел на массовый рынок с линиями прет-а-порте, сделав высокую моду доступной. Ну и, конечно же, Марго Робби. Она появилась на свет в 1990 году в Австралии. Актриса, которая буквально за несколько лет прошла путь от австралийского сериала до главных ролей в Голливуде. «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц», «Вавилон», ну и, конечно же, «Барби», фильм, который стал одним из самых кассовых хитов 2023 года. Две номинации на «Оскар». Робби из тех актрис, которые могут быть и смешными, страшными, трогательными, даже иногда в одной сцене. Музыка мирового класса продолжит нашу программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рвайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: Реклама на радио «Мелодия».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда смотришь на Луну, вот кажется, что она уже давно стала чем-то привычным. Люди высаживались на Луне больше полувека назад. Космические аппараты летают регулярно. Карты вроде бы поверхности составлены. Казалось бы, чего нам там еще не знать? Но наука любит преподносить сюрпризы. Чем ближе специалисты подходят к большим проектам, тем чаще выясняется, что вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Почему НАСА не торопится строить базу на Луне, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Национальном аэрокосмическом агентстве США НАСА заявили, что нынешнего объема знаний о Луне пока недостаточно для отправки пилотируемой миссии и строительства постоянной базы на спутнике Земли. Руководитель программы по созданию лунной базы Карлос Гарсия Галан отметил, что особенно ограниченными остаются данные о южном полюсе Луны, который рассматривается как один из ключевых районов для будущих экспедиций. По его словам, перед началом масштабного освоения спутника необходимо провести дополнительные исследования, разместить на поверхности специальное оборудование и изучить доступные ресурсы. В агентстве считают, что важной задачей станет тестирование различных площадок для будущих посадок, чтобы повысить безопасность и эффективность последующих миссий. Гарсия Галан также подчеркнул необходимость проверки технологий, способных обеспечить длительное пребывание человека на Луне и создание устойчивой инфраструктуры. Глава НАСА Джаред Айзекман добавил, что агентство намерено провести серию небольших беспилотных миссий, которые помогут подготовиться к сложным высадкам в потенциально опасных районах спутника.
1: Есть хорошее правило, которое работает не только в космосе. Прежде чем строить дом, неплохо бы внимательно изучить участок. Наверное, именно поэтому серьезная наука никогда не любит спешку. Со стороны кажется, ну что там, Луна, казалось бы, уже рядом. А специалисты отвечают, рядом не значит просто. И это, пожалуй, отличает настоящих исследователей. Они не боятся сказать, мы пока знаем недостаточно. В наше время, когда многие готовы уверенно рассуждать обо всем на свете, буквально после 2 минут изучения темы в интернете, такая осторожность вызывает уважение. Ведь в космосе нельзя вернуться домой за забытым инструментом, быстро исправить ошибку. Каждая мелочь может оказаться решающей. Так что, возможно, самая важная новость здесь вовсе не о Луне, а о том, что человечество по-прежнему умеет признавать, впереди еще много неизведанного. Это даже, мне кажется, здорово. Значит, великие открытия еще не закончились. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы продолжаем следить за тем, как человек шаг за шагом расширяет границы возможного.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Вот есть животные, которых невозможно представить в другом цвете. Белый медведь должен быть белым. Зебра – полосатый. Фламинго – ну, конечно же, розовым. Но природа умеет удивлять. Иногда достаточно небольших изменений в окружающей среде, чтобы привычная картина начала меняться. Оказывается, что даже цвет птиц может рассказать ученым о состоянии целой экосистемы. Что происходит с розовыми фламинго в Африке, расскажет Виталий Дубский.
1: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Розовые фламинго, обитающие в Великой Рифтовой долине в Кении, начали терять яркость окраски из-за изменений условий в местных озерах. Об этом сообщил телеканал Africa News. По его данным, ученые увязывают изменения с повышением уровня воды в щелочных озерах, где обитают фламинго. Из-за обильных дождей и других природных факторов вода в них становится более пресной, что приводит к сокращению цианобактерий – основного источника пищи для птиц. Розовая пигментация перьев фламинго напрямую связана с пищей, которую они потребляют, отметил представитель организации Nature Kenya Пол Гачеру. Если количество цианобактерий снижается, окраска становится менее выраженной. По словам специалистов, изменения уже заметны на нескольких озерах Великой Рифтовой долины, включая Элементайта и Багория. Сокращение количества доступной пищи также привело к тому, что численность самих фламинго там резко уменьшилась. Как отмечают экологи, птицы становятся своеобразным индикатором более широких изменений в экосистеме региона, включая рост уровня воды, изменение режима осадков, загрязнение и усиление антропогенной нагрузки на водно-болотные угодья. По их словам, защита этой хрупкой экосистемы будет иметь решающее значение для того, чтобы будущие поколения могли и дальше наблюдать за стаями розовых фламинго, которые долгое время определяли облик Великой Рифтовой долины в Кении.
2: Вообще, мы часто думаем, что природа меняется медленно. Но иногда достаточно нескольких сезонов, чтобы внимательный человек заметил, что-то стало другим. Исчезли привычные птицы, изменился цвет воды в озере. Или, как в этой истории, фламинго уже не такие розовые, какими их привык видеть весь мир. И это не вопрос красоты. Для ученых такие изменения – это сигнальная лампочка на приборной панели автомобиля. Она загорается не потому, что лампочке скучно, а потому, что где-то в системе возникла проблема. Наверное, именно поэтому экологи так внимательно наблюдают за животными. Они замечают перемены раньше нас. Очень хочется, чтобы через много лет люди по-прежнему могли видеть настоящие розовые стаи фламинго. Не только в документальных фильмах или каких-то старых фотографиях, но в живой природе. Потому что сохранить природу гораздо проще, чем пытаться потом восстановить то, что однажды было потеряно. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы рассказываем не только о мире людей, но и о мире, который нуждается в нашей заботе.
1: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю еще раз доброе утро. 3 часа в эфире радио «Мелодия». Развлекал вас как мог Олег Пека разными интересными, удивительными историями. Ну и напоследок, конечно же, мы обратимся к теме кино.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Есть актеры, которых невозможно представить молодыми. Кажется, они всегда были такими. Спокойными, уверенными, с особой харизмой. Дэнни Гловер как раз один из таких. Для миллионов зрителей он навсегда останется тем самым напарником Мела Гибсона из серии фильмов «Смертельное оружие». Тем самым Роджером Мёрто, который с фирменной улыбкой повторял «Я слишком стар для всего этого». И вот буквально сегодня пришла новость, которая многих заставила остановиться на минуту. 79-летний Дэнни Гловер впервые рассказал, что уже несколько лет живет с болезнью Альцгеймера. Диагноз ему поставили вскоре после того, как в 2022 году актер получил почетный «Оскар». Он не стал скрывать очевидное. Говорит честно, движения стали медленнее, речь изменилась, память уже иногда подводит, и болезнь будет прогрессировать, он это понимает. Но знаете, что в его словах прозвучало сильнее всего? Цитирую. «Я не чувствую, что это конец моей жизни». Очень простая фраза и очень сильная. Дэнни Гловер говорит, что рядом дочь, друзья, семья. Есть люди, которые помогают, есть работа и есть желание жить дальше. И есть понимание, что он не один. Во всем мире миллионы людей сталкиваются с таким диагнозом. Иногда знаменитости стараются до последнего скрывать подобные вещи. Боятся потерять роли, уважение, ну или просто привычный образ сильного человека. Дэнни Гловер решил иначе. Он сказал, лучше говорить правду, чем делать вид, будто ничего не происходит. Пожалуй, это тоже поступок. За свою карьеру Дэнни Гловер снялся более чем в 170 фильмах и сериалах. Кстати, многие знают его ведь не только как актера. Дэнни Гловер долгие годы занимался благотворительными проектами. Он работал с программами Организации Объединенных Наций. Поддерживал инициативы по борьбе с бедностью, заболеваниями, помогал детям. Наверное, поэтому и сейчас он говорит не столько о себе, сколько о других людях, которые проходят через такие же испытания. Мы привыкли считать, что сила – это когда человек никогда не падает. Но, может быть, настоящая сила выглядит совсем иначе. Это когда жизнь меняется не в лучшую сторону, а человек все равно говорит «она продолжается». И ведь действительно, пока есть люди, которых хочется обнять, друзья, которым можно позвонить, любимая музыка, планы хотя бы на завтра, жизнь продолжается. Так что берегите себя и своих близких. Иногда самый важный подарок – это просто провести вечер с теми, кто вам дорог. Ну а вечер мы с вами, я надеюсь, тоже проведем вместе. После 16 часов буду встречать вас с работы. Меня зовут Олег Пека, и это радио «Мелодия».
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице на 4 баллах, 14 заторов на максимуме перед 9 часами. Загруженность дорог оказалась ниже среднего показателя для этого времени на 9%. То есть, ну, практически каждого 10-го на дорогах мы не досчитались этим утром. Наверное, это лучше для тех, кто продолжает движение. В черте города остается лишь несколько мест с затруднениями. Это Карля Ульманя в сторону центра, Густава, Земгала, Гатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали, а также Лубанас по направлению к Дрейлинскому кольцу, где продолжаются дорожно-ремонтные работы. Обратим внимание на аварийность и правонарушения. Получили сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, за среду в Риге и столичном регионе зарегистрировано 73 ДТП. В них пострадали 5 человек, в том числе пешеход. Патрульные вчера, видимо, взяли передышку и составили лишь 23 протокола на нерадивых водителей. Двое задержаны нетрезвыми за рулем. Один в легкой степени, он получил административное наказание, то есть штраф. Второй штрафом не отделался, принял на грудь прилично. На него заведено уголовное дело. За машину придется выплатить ее компенсационную стоимость. Остаемся на дорогах внимательными и взаимовежливыми. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска послушаем актуальное сообщение от водителя грузовика Геннадия Левченко как раз о ситуации на Дрейлинском кольце.
2: Доброе утро. Кольцо Лубанас. Со стороны улицы Лубанас въезд на кольцо, левая полоса перекрыта, работы ведутся. Пробка уже собирается. И со стороны Икеи к кольцу тоже пробка собирается. На самом кольце срезают асфальт в левом ряду. Короче, весело.

«Мегаполисы мира» на радио «Мелодия». Тбилиси. Те, кто побывал в Тбилиси, точно знают. Грузинская столица умеет очаровывать и восхищать. Шарм этого города состоит из смеси эпох, традиций, национального колорита, вкусной еды и невероятно живописного природного ландшафта. Тбилиси входит в десятку самых дешевых мегаполисов мира, но при этом поездка на лифте в многоэтажных домах стоит денег. Здесь много туристов, но горожане не стесняются сушить белье на веревках прямо над улицами, заслоняя небо простынями, полотенцами и другими вещами. В столице Грузии не принято давать взятки, очень легко стать бизнесменом и быстро получить государственные услуги без бюрократии, но прочий сервис порой удивляет своей неспешностью. Тбилиси старше многих городов Европы, в том числе таких долгожителей, как, например, Москва. За свою историю он 40 раз разрушался и столько же раз восстанавливался. Оттого внешне он представляет собой уникальное зрелище. Старинные здания соседствуют с советскими панельками, а местами прослеживается влияние современной европейской архитектуры. В переводе с грузинского название города означает «теплый источник». Это неспроста. В столице Грузии действительно много целебных серных источников, отчего в некоторых районах города в воздухе стоит не самый приятный запах. Бани для местных жителей – это не только релакс, но и местное новостное агентство и кабинет психотерапевта. Скучно? Банщик расскажет самые свежие городские сплетни. Грустно? Банщик выслушает и даст совет. Впрочем, участие в жизни других – это вообще отличительная черта местного населения. Представить, что в Тбилиси на улице что-то случилось или кто-то потерялся и не нашлось никого желающих помочь, просто немыслимо. Помочь донести сумку, открыть дверь, помочь подняться, если кто-то упал, в порядке вещей. Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят хачапури, хинкали и шашлыком, напоят домашним вином и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что отзывчивость и человеколюбие у местных жителей заложены на генетическом уровне. А гость для грузин – подарок от Бога. Бесплатная сеть Wi-Fi в центре грузинской столицы называется «Тбилиси loves you», то есть «Тбилиси любит вас». И когда гуляешь по городу, эта любовь ощущается каждую секунду. Когда пробуешь местную еду и напитки, наблюдаешь зажигательные народные танцы, поднимаешься по канатной дороге к крепости Нарикала, паришься в бане или смущенно принимаешь приглашение в гости от новых знакомых. Тбилиси умеет любить и влюблять в себя с первой секунды, заставляя мечтать вернуться туда снова и снова. Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Латвия Свалс Межи возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalsts Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Meži. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalsts Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон пяти драконов, стена девяти драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтсенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтсенс. Поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepkuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Реклама на Радио Мелодия.
4: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия». Для кого-то день рождения – семейный праздник, а для кого-то – повод удлинить сутки и поставить рекорд. В 2014 году немец Свен Хагемейр настолько не хотел, чтобы его 26-й день рождения заканчивался, что растянул этот счастливый день на целых 46 часов. Для этого Свен сел в самолет в новозеландском Окленде и отправился в австралийский Брисбен, а затем пересек международную линию перемены дат на Гавайях. Таким образом, он вернулся более чем на 20 часов назад. «Мне всегда было интересно, могу ли я установить какой-нибудь рекорд? Как только я нашел подходящую статью, я больше не сомневался, что у меня все получится», — рассказал Свен журналистам, когда вернулся. Еще он сказал, что сертификат от книги Гиннесса – лучший подарок, который он когда-либо получал на день рождения. Кстати, Хагемейр был не первым, кому такая мысль пришла в голову. В 98 году аналогичный рекорд поставила Наргиз Бхимджи из пакистанского Карачи. Только она вылетела из своего родного города в Сингапур, а оттуда в Сан-Франциско. В результате ее день рождения длился 35 часов и 25 минут. Впрочем, ни Наргиз, ни Свен повторять такой трюк больше не стали, а свои следующие дни рождения праздновали уже традиционно – дома, в кругу семьи. Ведь лучше несколько часов дома с любимыми, чем почти двое суток в самолетах.
1: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио Мелодия.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50% 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия. Hello.

0: Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latviasvalsmeži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо.

прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Сергей Рахманинов. Итальянская полька. В начале 20 века знаменитый русский композитор Сергей Рахманинов работал дирижером в Московском Большом театре. Под его управлением два сезона подряд шел весь русский оперный репертуар. Однако весной 1906 года Рахманинов решил все же полностью посвятить себя композиции, оставил Большой и, чтобы передохнуть, отправился в Италию. В местечке Марина ди Пиза композитор с супругой сняли дачу около моря. Как потом вспоминала жена Рахманинова, к их даче часто приходила итальянка с осликом, который вез небольшой орган. Когда женщина заводила его, раздавалась веселая полька. Мелодия настолько понравилась композитору, что он записал ее и переложил на фортепиано. Так появилась знаменитая итальянская полька. Сергей Рахманинов. Итальянская полька.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билеты, шустрые.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В международном железнодорожном проекте «Рейл Балтика» Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с «Рейл Балтика» сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации «Рейл Балтика» недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление «Рейл Балтика» должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект «Рейл Балтика» необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Латвия Свалс Межи возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции. Что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalsts Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Meži. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalsts Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Эклер.
1: Родиной одного из самых известных в мире десертов, эклера, считается Франция. Готовится это пирожное из заварного теста с кремом. Его название «эклер» можно перевести с французского словом «молния». Хотя почему у кого-то когда-то возникла такая ассоциация, до сих пор не ясно. По одной из версий, все дело в глазури, которой покрывали эклеры. Якобы своим блеском она напоминала кондитерам молнию. Появились эклеры в XIX веке. Считается, что рецепт этих пирожных придумал знаменитый французский придворный повар Мари-Антуан Карем. Кстати, Карему, которого прозвали «повар королей и король поваров», удалось поработать не только у французского правителя. Какое-то время знаменитый кулинар готовил свои шедевры и при дворе российского императора Александра I. Рецепт эклеров быстро распространился по всему миру, и со временем эти сладкие воздушные пирожные стали одним из самых известных и популярных десертов в мире. Кстати, например, в США даже отмечается праздник, посвященный одному из видов этого блюда. 22 июня считается в Штатах днем шоколадного эклера.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня, начиная с запада, облачность рассеется, небо прояснится и выглянет солнце. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла, на юго-востоке до плюс 26. На солнце уровень ультрафиолетового излучения будет высоким. В Риге с полудня установится солнечная погода, при слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 25 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: мелодии легенды. На радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма. Румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертний зал Дзинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Вондерсала. На сцене –

0: Над янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизится примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтсенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтсенс. Поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Сегодня в Латвии в первой половине дня ожидается облачная погода. Во многих местах пройдут дожди. В послеобеденные часы погода переменится на солнечную. Дневная температура составит от 19 до 26 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге до обеденного времени пройдут дожди, а после небо прояснится. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в XII веке, а землю использовали для создания трех искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было три волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. Три его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай — отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: RyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделы». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. В международном железнодорожном проекте «Рейл Балтика» Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с «Рейл Балтика» сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации «Рейл Балтика» недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление «Рейл Балтика» должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект «Рейл Балтика» необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. В пятницу 3 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: mea culpa.
1: Открывая острова на радио Мелодия.
2: Питкерн. Затерянный на просторах Тихого океана островок Питкерн имеет площадь всего чуть более 4,5 квадратных километров и считается самой малонаселенной территорией в мире. Однако история его настолько богата и интересна, что до сих пор вдохновляет писателей и режиссеров на захватывающие произведения. Остров был трижды открыт и дважды заселен. История Питкерна началась в XI веке, когда остров колонизировали полинезийцы. Они основали культуру, которая процветала 4 века, а потом по неизвестной причине исчезла. В XVI веке на острове высадились португальцы и отчитались, что он по-прежнему не заселен. А в 1790 году к берегам Питкерна прибилась группа британских мятежников с корабля «Баунти». С этого события начался отсчет современной истории Питкерна. «Баунти» был кораблем британского королевского флота. В 1787 году он отправился в южную часть Тихого океана за хлебным деревом. Капитаном судна был опытный мореплаватель и довольно жесткий руководитель Уильям Блай. Спустя 3 года плавания, не вынеся жесткости и порой жестокости капитана, его помощник Флетчер Кристиан поднял мятеж против Блая. Капитана и верную ему часть команды высадили в шлюпку, снабдили провиантом и отправили в океан. Оставшиеся же на «Баунти» отправились в поисках укромного места, где их не могли бы обнаружить и арестовать британские власти. После долгих месяцев мятежники наконец причалили к безлюдному острову Питкерн. Название свое он получил в честь гардемарина, первым заметившего Землю. Место оказалось идеальным. Остров находился далеко от известных маршрутов, его расположение было нанесено на карты с ошибкой, а кроме того, у него не было подходящего для высадки причала, что защищало от нежелательных посетителей. Высадившись на остров, мятежники сожгли «Баунти» и начали обустраивать там свою жизнь. К счастью, мужчины захватили с собой несколько женщин с Таити, а потому население острова постепенно стало расти. Первым ребенком, родившимся на Питкерне, был сын самого Флетчера Кристиана, которого назвали необычным именем «Четверг Октябрь». Больше всего народу, 233 человека, на Питкерне было в 1937 году. Но после открытия Панамского канала остров оказался на прямом пути к Новой Зеландии, и люди стали покидать его. Сегодня на Питкерне живет всего около 40 человек, потомки тех самых мятежников с «Баунти».
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южно-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческим псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билишус Сервис».
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Министры договорились работать над ускорением согласования территориальной планировки самоуправлений. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс и министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс договорились о дальнейших шагах по ускорению процесса согласования документов при планировании территорий. Как отмечает Министерство климата и энергетики, территориальная планировка самоуправления является одним из важнейших инструментов развития, который определяет землепользование, возможности для предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций и создание качественной жизненной среды для жителей. Однако существующие практика показывает, что разработка и согласование планов часто затягиваются на несколько лет, создавая неопределенность как для самоуправления, так и для предпринимателей. Из 43 самоуправлений Латвии только у 15 утверждена территориальная планировка. Два плана находятся на рассмотрении, еще 26 все еще в процессе разработки. Во время встречи министры обсудили меры, как ускорить согласование территориальной планировки самоуправления и создать более прогнозируемую среду для инвестиций. Более эффективный процесс согласования важен для реализации стратегических инвестиционных проектов, в том числе для развития военной промышленности. Министры договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы внедрить необходимые решения и обеспечить более эффективное согласование планов развития территорий. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, сообщила руководитель службы Лиена Ципуле. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложки прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия, и подала в Министерство здравоохранения предложение по улучшению и изменению требований. По словам руководителя, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. Также это общее количество вызовов, хотя, как указала Ципуле, понимание людей ситуации, когда следует вызывать скорую помощь, улучшилось. Если в предыдущие дни воздух во многих регионах прогревался до плюс 27, плюс 30 градусов, местами даже до плюс 33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше плюс 25 градусов. С середины недели местами возможны грозы с сильными ливнями, а также усилится ветер. В пятницу и субботу его порывы составят 15-18 метров в секунду. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 20. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что, всем говорю добрый вечер. Вечер четверга, уже все ближе мы к выходным. Олег Пеков возвращается в студию «Радио Мелодия». Мне помогает наш бессменный звукорежиссер Евгений Копеин. И мы начинаем наш трехчасовой вечерний эфир, во время которого постараюсь вас познакомить с какими-то интересными, увлекательными, необычными новостями.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кажется, если сегодня сказать слово «очередь», большинство сразу представит новый смартфон, концерт любимой группы, ну или, может быть, билеты на футбольный финал. Но буквально вот на днях в Великобритании тысячи людей выстроились в виртуальную очередь ради средневековой вышивки. Да-да, никакой ошибки. Более 50 тысяч человек одновременно попытались купить билеты на выставку знаменитого гобелена из Байо. Настолько знаменитого, что сайт британского музея честно предупредил: ждать своей очереди придется до 9 часов. В общем, почти как с билетами на фестиваль Гластонбери. Только вместо рок-звезд это просто кусок ткани длиной около 70 метров. Ну, хотя назвать его просто тканью было бы несправедливо. Это ведь, по сути, настоящий комикс 11 века. На нем в картинках рассказана история нормандского завоевания Англии в 1066 году. Когда еще не существовало ни телевидения, ни интернета, ни даже книг в привычном понимании, люди буквально вышивали историю нитками. И ведь она работает до сих пор. В Великобританию этот шедевр приезжает впервые почти за 1000 лет. Обычно он хранится во французской Нормандии. Покидал ее всего лишь дважды – при Наполеоне и во время Второй мировой войны. Неудивительно, что вокруг выставки возник такой ажиотаж. Правда, есть и те, кто считает поездку слишком рискованной. Искусствоведы опасаются, что столь древний экспонат лучше вообще было бы не перевозить. Даже знаменитый художник Дэвид Хокни выступал против путешествия гобелена через Ла-Манш. Есть еще одна любопытная деталь. Во Франции билет, чтобы увидеть гобелен, стоит около 12 евро. А вот в Лондоне почти в 3 раза дороже в часы пик. Но и желающих, замечу, это совсем не останавливает. И вот знаете, что в этой истории меня особенно радует? В мире, где мы все привыкли измерять популярность количеством лайков, просмотров, древняя вышивка возрастом почти в 1000 лет вдруг собирает очереди не хуже мировых звезд или футболистов. Получается, хорошие истории никогда не устаревают. Меняются только экраны. Когда-то ими служили льняная ткань, а вот сегодня смартфон. А интерес человека к прошлому остается, наверное, таким же сильным. Оставайтесь и вы на «Радио Мелодия». Впереди у нас музыка мирового класса.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетсервис.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Когда смотришь на Луну, вот кажется, что она уже давно стала чем-то привычным. Люди высаживались на Луне больше полувека назад. Космические аппараты летают регулярно, карты вроде бы поверхности составлены. Казалось бы, чего нам там еще не знать? Но наука любит преподносить сюрпризы. Чем ближе специалисты подходят к большим проектам, тем чаще выясняется, что вопросов по-прежнему больше, чем ответов. Почему НАСА не торопится строить базу на Луне, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В Национальном аэрокосмическом агентстве США НАСА заявили, что нынешнего объема знаний о Луне пока недостаточно для отправки пилотируемой миссии и строительства постоянной базы на спутнике Земли. Руководитель программы по созданию лунной базы Карлос Гарсия Галан отметил, что особенно ограниченными остаются данные о южном полюсе Луны, который рассматривается как один из ключевых районов для будущих экспедиций. По его словам, перед началом масштабного освоения спутника необходимо провести дополнительные исследования, разместить на поверхности специальное оборудование и изучить доступные ресурсы. В агентстве считают, что важной задачей станет тестирование различных площадок для будущих посадок, чтобы повысить безопасность и эффективность последующих миссий. Гарсия Галан также подчеркнул необходимость проверки технологий, способных обеспечить длительное пребывание человека на Луне и создание устойчивой инфраструктуры. Глава НАСА Джаред Айзекман добавил, что агентство намерено провести серию небольших беспилотных миссий, которые помогут подготовиться к сложным высадкам в потенциально опасных районах спутника.
1: Есть хорошее правило, которое работает не только в космосе. Прежде чем строить дом, неплохо бы внимательно изучить участок. Наверное, именно поэтому серьезная наука никогда не любит спешку. Со стороны кажется, ну что там, Луна, казалось бы, уже рядом. А специалисты отвечают, рядом не значит просто. И это, пожалуй, отличает настоящих исследователей. Они не боятся сказать, мы пока знаем недостаточно. В наше время, когда многие готовы уверенно рассуждать обо всем на свете, буквально после 2 минут изучения темы в интернете, такая осторожность вызывает уважение. Ведь в космосе нельзя вернуться домой за забытым инструментом, быстро исправить ошибку. Каждая мелочь может оказаться решающей. Так что, возможно, самая важная новость здесь вовсе не о Луне, а о том, что человечество по-прежнему умеет признавать, впереди еще много неизведанного. Это даже, мне кажется, здорово, значит, великие открытия еще не закончились. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы продолжаем следить за тем, как человек шаг за шагом расширяет границы возможного.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наш эфир на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Когда на улице под 40 градусов, тяжело приходится не только людям. Оказывается, у наших смартфонов тоже бывает плохое самочувствие. Только если человек может сказать «мне жарко», то телефон общается с нами совсем по-другому. Он начинает медлить, капризничать, сбрасывает яркость экрана. Короче говоря, всеми способами намекает «хозяин, убери меня с солнца». Как распознать перегрев гаджета и чего ни в коем случае нельзя с ним делать, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
4: В настоящее время в некоторых странах мира наблюдается аномальная жара. В таких условиях смартфоны и другая электроника подвергаются серьезному риску перегрева. Киберэксперт Александр Токаренко рассказал, как понять, что гаджет пора срочно спасать и что делать, чтобы избежать поломки. Специалист выделил 4 главных признака теплового удара у телефона. Во-первых, дисплей начинает тускнеть, а яркость скачет сама по себе. Во-вторых, приложения открываются медленнее обычного. Это процессор снижает мощность, чтобы не сгореть. Если на экране появляется сообщение о критической температуре, немедленно необходимо убрать гаджет с солнца. Также корпус устройства становится настолько горячим, что можно обжечься. Эксперт напоминает, что телефон — это бытовой прибор, не предназначенный для экстремальных условий. Главное правило — не оставлять его на солнце, в машине или на подоконнике, даже на 5 минут. Для разговора в жару лучше использовать проводную гарнитуру, так как радиоволны при нагреве действуют агрессивнее. Дешевые чехлы стоит снять, чтобы не нарушать охлаждение и не вдыхать вредные испарения от пластика. Также Токаренко предостерет от попыток охладить гаджет народными методами. Киберэксперт призвал не пытаться взбодрить горячий смартфон в холодильнике или холодной воде, поскольку это может буквально убить внутренности техники.
3: Вообще, современные телефоны стали настолько умными, что иногда сами понимают, пора немного отдохнуть. Когда устройство снижает производительность из-за жары, многие начинают сердиться. Что это он, дескать, тормозит? А он, между прочим, не ленится. Он пытается выжить. Есть старая привычка, если что-то перегрелось, срочно засунуть в холодильник. Но со смартфоном этот номер работает примерно так же, как с раскаленной сковородкой, которую вы решили охладить ледяной водой. Последствия могут оказаться хуже самой жары. Главный совет здесь очень простой – относиться к телефону как к любой другой технике. Не оставлять его под палящим солнцем, не забывать в раскаленной машине, не требовать от него невозможного. Тем более, что сейчас многие из нас хранят в смартфоне половину своей жизни. Фотографии, документы, банковские приложения, рабочие контакты. Потерять все это за несколько минут на солнце было бы особенно обидно. Так что в жару берегите не только себя, но и своего маленького электронного помощника. Ему тоже иногда нужен прохладный уголок. Оставайтесь на Радио Мелодия. Полезные советы никогда не перегреваются.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Продолжаем отдыхать и как-то расслабляться уже на радио «Мелодия». И следующая новость у нас совсем не про Голливуд, а про наш родной Гулбене. Причем новость, которой можно гордиться.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Латвийский проект под названием Carbon Less Future вышел в финал Design Europe Awards 2026. Это, между прочим, одна из самых престижнейших вообще наград в Европе в области промышленного дизайна. И знаете, что удивительно? За все 10 лет существования этой премии это первый латвийский проект, который вообще дошел до финала. О чем вообще речь? В самом центре Гулбене на северо-востоке Латвии стоит необычный контейнер. Вытянутый павильон метров так 12 в длину, размером примерно с большой грузовой контейнер. Но вся его боковая сторона стеклянная. И вот через это стекло любой прохожий может увидеть, как внутри на нескольких уровнях растут молодые деревья. Прямо на площади среди бела дня. Внутри целая маленькая экосистема. Датчики каждый день показывают температуру, влажность, освещение, все, что нужно саженцам. Днем теплее, ночью прохладнее, специально, чтобы растения чувствовали смену дня и ночи, как в природе. Полив – это вообще отдельная история. Вода распыляется, как туман, оседает на деревьях, а лишняя влага собирается и снова идет в дело. Все это можно контролировать удаленно. А масштаб такой. Одновременно в контейнере растут 16 тысяч саженцев. Этого хватает примерно на 15 гектаров леса. Первую партию сосен уже высадили, сейчас на очереди березы. Победителей Design Europe Awards объявят 22 сентября в Любляне. Но, судя по всему, у наших уже и без награды идут дела весьма неплохо. Команда ведет переговоры с партнерами в Германии, Нидерландах и на Ближнем Востоке. Так что латвийские деревья, возможно, скоро начнут расти и за границей. Вот такая приятная новость на вечер. Маленький контейнер в Гулбене и гордости на всю Европу. Так что будем в сентябре держать кулаки. Ну а мы с вами продолжаем вечер. Сейчас немного музыки. Ну а через какое-то время, несколько минут, вернемся с новыми историями. Оставайтесь с нами. Радио «Мелодия». Вечер продолжается.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: О трафике в латвийской столице продолжаем разговор. После обеда вышло солнце, настроение улучшилось, мы продолжаем движение только вперед. Днем дорожная обстановка держалась на уровне 4 баллов, что говорит об активном трафике, но летом всегда находятся неотложные дела. Да и по работе в городе передвигается много транспорта, от общественного до фур и доставки. Так или иначе, после 16 часов загруженность дорог пошла в рост от 5 до 6 баллов в данный момент. В последнее время обращаем внимание на работы на Лубанском или Дрейлинском кольце. Там идет замена верхнего слоя асфальта, еще какие-то работы. Тормозят подъезды к кругу со стороны Убраки и особенно с улицы Юглас. Помимо этого, классические трудности на Карле Ульмане, перед Венебас Гатве с обеих сторон. Причем заметно поболее затор в направлении Спицы. Плотно на Круспилс в сторону Гранита. И несколько минут назад мы получили сообщение от Оскара о ДТП. Послушаем его в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и удачного продолжения дня.
2: Добрый день. Южный мост в сторону Плявники. За Акрополисом, чуть-чуть вперед, в средней полосе, авария. Работает полиция, но пробочка уже собирается. Всем удачи.
0: Реклама на радио «Мелодия». Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Улицы мира на радио «Мелодия».
5: Фуэнкараль. Улица Фуэнкараль – одна из самых шумных в испанской столице. Свое начало она берет у проспекта Гран-Виа и разделяет собой два самых известных тусовочных района Мадрида – Чуэки и Маласани. Название Фуэнкараль улица получила в середине прошлого века в честь поселения, в которое вела. В то время пригородное местечко Фуэнкараль как раз вошло в состав Мадрида, а в 2009 году часть улицы сделали пешеходной. Сегодня именно на этом свободном от трафика участке Фуэнкараль сосредоточены бутики самых модных марок и магазины известных молодых дизайнеров, а также другие заведения, предназначенные для альтернативной и активной городской жизни. Тату-салоны, магазины арт-литературы и комиксов или студии дизайна интерьеров. Здесь же находится несколько ресторанов с дизайнерской кухней. А еще на Фуэнкараль располагается музей истории Мадрида и трехэтажный рынок Сан-Ильдефонсо, где так приятно выпить кофе или перекусить в конце дня. Жизнь на Фуэнкараль не замирает ни днем, ни ночью. Зажатая между двух богемных районов, эта улица очень популярна среди любителей ночной жизни. Несмотря на это, иметь квартиру на Фуэнкараль считается очень престижным, а потому эта улица занимает четвертое место по стоимости жилья.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Хакер проник в систему госпредприятия за несколько дней до совершения реальных действий. Далее об этом и других событиях более подробно. Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях, сказал Кулбергс. Премьер признал, что от кибератак никто не застрахован, и инциденты такого рода происходят очень часто. Кулберг все еще выясняет конкретных ответственных лиц в случае с гослесами Латвии. Вопрос в том, почему в АО «Государственные леса Латвии» не были внедрены требования национального закона о кибербезопасности и как это мог допустить аудитор, проводивший аудит кибербезопасности на предприятии. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что предприятие восстановило 85% информации, полученной хакером. Премьер сказал, что угрозы для государства в связи с этой информацией нет, но есть чувствительная информация, о которой возникает вопрос о ее статусе. По этому поводу будет отдельное совещание. В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие «Гослеса Латвии», не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с «Гослесами Латвии», да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляла координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с гослесами, он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Равис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями. Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис прокомментировал пугающий рост числа детских травм вследствие использования самокатов. Введение жестких возрастных цензов кажется ему логичным и оправданным шагом. Должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно. Европа уже вовсю пересматривает правила игры. Ронис напомнил, что жесткие ограничения – это не латвийское изобретение, а общий мировой тренд. Например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать даже взрослый. Двухколесный транспорт калечит людей и одновременно разрушает привычную городскую среду. Взрослые ломают руки-ноги ничуть не реже подростков. Проблему безопасности нужно решать радикально. Врач привел в пример батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный, юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди. При слабом юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, друзья мои. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот есть соревнования, которые никогда не попадут в программу Олимпийских игр, но азарт там ничуть не меньше. Например, забег за шезлонгами.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На одном из курортов в испанском Салоу туристы устроили настоящее утреннее ралли. Каждый день, еще за час до открытия бассейна, у ворот собиралась огромная очередь. И ровно в 9 утра, как только эти двери открывались, десятки отдыхающих с полотенцами и пляжными сумками бросались занимать лучшие места. Видео уже разлетелось по интернету. Со стороны выглядит так, будто бы объявили бесплатную раздачу золота. Но на самом деле приз гораздо скромнее – лежак у бассейна. Самое любопытное и, я бы сказал, возмутительно обидное – то, что многие, добежав до цели, занимали лежак полотенцем и тут же спокойно уходили обратно в номер или завтракать. Получается, человек вроде бы как бы отдыхает, но сначала ему пришлось поработать спринтером. Свидетель вот этой картины, турист из Шотландии, признался, что не хочет никого осуждать, но просто он не смог удержаться и снял все происходящее на телефон. Потому что такое действительно увидишь не каждый день. Ну а вообще борьба за шезлонги – это явление международное. С ним давно воюют, причем как большие отели, так и круизные компании. Некоторые даже придумали хитрый способ. Они начали наклеивать на пустующие лежаки специальные стикеры с указанием времени. Так вот, если хозяин не возвращается в течение часа, полотенце или какие там еще вещички лежат, убирают, и место считается свободным. Вот, наверное, это один из тех редких случаев, когда полотенце может получить штраф за парковку. Конечно, вся эта история заставляет задуматься. Мы так долго мечтаем об отпуске, представляем, как больше не будем никуда спешить, будем наслаждаться солнцем, морем, спокойствием. А потом внезапно ставим будильник на 7 утра, чтобы успеть выиграть гонку за свободным шезлонгом. Ну, получается, стресс взял отпуск вместе с нами. Все-таки, вот может быть, лучший отдых начинается именно тогда, когда ты перестаешь бороться за это идеальное место. В конце концов, солнце светит одинаково и на первый ряд у бассейна, и на лежак чуть подальше. А хорошее настроение вообще не зависит от номера шезлонга.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Еще один весьма энергичный вечерний час пик переживает латвийская столица. На 6 и даже уже почти на 7 баллов заполнились магистрали улицы транспортом. В первую очередь пробки собрались на Карля Урманя перед Венебасгатве с обеих сторон. Приличная пробка и медленное движение на улице Грауду. Затор протянулся практически от Баускас до ЦРС в Марупе. Кроме того, там еще и ДТП произошло. В центре города собирается очередь на Валдемара в направлении Вантового моста и далее аж до улицы Мелнсила. Густо Земгалагатва тормозит перед Брибе с обеих сторон. В последнее время проблема на Дрелинском круге со стороны Улбраки, особенно улицы Юглас, из-за дорожных работ. Кстати, есть пробочка и на улице Лубанес. Водитель такси Александр Рязанов сообщает об очередном ДТП на выезде с Дзелзавас на Восточную магистраль. К сожалению, приходит много сообщений о дорожных инцидентах, так что оставайтесь предельно внимательными, взаимовежливыми и сами ничего не нарушайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера в компании любимого радио. И пусть дороги будут для вас, друзья, безопасными.
0: Реклама.

0: на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 eiro. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. 7bet.
3: Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Лето – это время моря, пляжа и долгожданного отпуска. Но есть одна распространенная ошибка, которую многие продолжают совершать из года в год. Приходят на пляж именно тогда, когда солнце светит ярче всего. Кажется, чем больше солнца, тем лучше отдых, а вот врачи говорят совсем наоборот. О том, как загорать действительно безопаснее, как защитить себя от жары, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: В пляжный сезон, чтобы избежать солнечного удара и защититься от вредного воздействия солнечных лучей, людям следует посещать пляж в часы, когда солнечная активность менее интенсивна. Об этом во время прямого эфира сообщил специалист-эксперт-терапевт Закир Гулиев. По его словам, наиболее безопасным временем для посещения пляжа являются утренние часы с 8 утра до 11 дня и вечерние с 16 до 19 вечера. Особенно в период с 11 до 16 интенсивность ультрафиолетового UV-излучения достигает максимального уровня. Длительное пребывание под прямыми солнечными лучами в это время значительно повышает риск солнечного удара, солнечных ожогов и долгосрочных повреждений кожи. Находясь на пляже, важно отдыхать в тени, употреблять достаточное количество жидкости, выбирать светлую, легкую и дышачую одежду, пользоваться широкополой шляпой и солнцезащитными очками с защитой от ультрафиолетового излучения. Кроме того, солнцезащитный крем с фактором защиты SPF 30 и выше следует наносить на кожу примерно за 20-30 минут до выхода на пляж, а затем повторно наносить каждые 2 часа, а также после купания, отметил он. Закир Гулиев подчеркнул, что детям, пожилым людям, беременным женщинам и лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует максимально избегать пребывания под прямыми солнечными лучами в самые жаркие часы дня. Соблюдение этих простых рекомендаций значительно снижает риск солнечного удара и способствует более безопасному проведению летнего сезона, добавил эксперт.
1: Вообще, солнце очень вежливый собеседник. Оно никогда не предупреждает заранее. Через 10 минут тебе станет плохо. Все происходит постепенно. Сначала кажется, что все отлично, потом появляется усталость, начинает болеть голова, и отдых уже совсем не радует. Именно поэтому опытные отпускники знают маленький секрет. Лучшее время на пляже вовсе не тогда, когда песок раскален так, что по нему невозможно пройти босиком. Утром море спокойнее, воздух свежее, людей меньше. Вечером мягкий свет, приятная прохлада и тот самый закат, ради которого многие приезжают к морю. А вот полуденное солнце лучше оставить ящерицам. Кажется, они единственные, кто действительно чувствует себя комфортно на раскаленных камнях. Пусть этим летом домой привезутся красивые фотографии, хорошие воспоминания и морской загар, но уж точно не солнечный удар. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы за отдых, после которого хочется вспоминать море, а не визит к врачу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Вондерсава. На сцене – Моргенштерн.

0: Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки. Пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж. На защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Реклама на Радио Мелодия. Вечер на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на Радио Мелодия. У микрофона Олег Пека. Вот есть животные, которых невозможно представить в другом цвете. Белый медведь должен быть белым. Зебра полосатый. Фламинго, ну, конечно же, розовым. Но природа умеет удивлять. Иногда достаточно небольших изменений в окружающей среде, чтобы привычная картина начала меняться. Оказывается, что даже цвет птиц может рассказать ученым о состоянии целой экосистемы. Что происходит с розовыми фламинго в Африке, расскажет Виталий Дубский.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Розовые фламинго, обитающие в Великой Рифтовой долине в Кении, начали терять яркость окраски из-за изменений условий в местных озерах. Об этом сообщил телеканал Africa News. По его данным, ученые увязывают изменения с повышением уровня воды в щелочных озерах, где обитают фламинго. Из-за обильных дождей и других природных факторов вода в них становится более пресной, что приводит к сокращению цианобактерий – основного источника пищи для птиц. Розовая пигментация перьев фламинго напрямую связана с пищей, которую они потребляют, отметил представитель организации Nature Kenya Пол Гачеру. Если количество цианобактерий снижается, окраска становится менее выраженной. По словам специалистов, изменения уже заметны на нескольких озерах Великой Рифтовой долины, включая Элементайта и Багория. Сокращение количества доступной пищи также привело к тому, что численность самих фламинго там резко уменьшилась. Как отмечают экологи, птицы становятся своеобразным индикатором более широких изменений в экосистеме региона, включая рост уровня воды, изменение режима осадков, загрязнение и усиление антропогенной нагрузки на водно-болотные угодья. По их словам, защита этой хрупкой экосистемы будет иметь решающее значение для того, чтобы будущие поколения могли и дальше наблюдать за стаями розовых фламинго, которые долгое время определяли облик Великой Рифковой долины в Кении.
3: Вообще, мы часто думаем, что природа меняется медленно. Но иногда достаточно нескольких сезонов, чтобы внимательный человек заметил, что-то стало другим. Исчезли привычные птицы, изменился цвет воды в озере. Или, как в этой истории, фламинго уже не такие розовые, какими их привык видеть весь мир. И это не вопрос красоты. Для ученых такие изменения – это сигнальная лампочка на приборной панели автомобиля. Она загорается не потому, что лампочке скучно, а потому, что где-то в системе возникла проблема. Наверное, именно поэтому экологи так внимательно наблюдают за животными. Они замечают перемены раньше нас. Очень хочется, чтобы через много лет люди по-прежнему могли видеть настоящие розовые стаи фламинго. Не только в документальных фильмах или каких-то старых фотографиях, но в живой природе. Потому что сохранить природу гораздо проще, чем пытаться потом восстановить то, что однажды было потеряно. Оставайтесь на Радио Мелодия, мы рассказываем не только о мире людей, но и о мире, который нуждается в нашей заботе.
2: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И кажется, в мире появилась самая известная картина, которой наконец-то решили дать немного личного пространства. Речь, конечно же, о «Монне Лизе».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Руководство Лувра объявило, что знаменитый шедевр Леонардо да Винчи переедет в отдельный подземный зал с собственным входом. Причина проста. Сегодня посмотреть на загадочную улыбку Джоконды приезжают миллионы людей. Музей уже с трудом справляется с таким потоком. Только представьте себе, каждый год Лувр посещает около 9 миллионов человек. И примерно 7 миллионов из них идут туда прежде всего ради одной картины. Каждый день перед Монной Лизой проходит до 24 тысяч посетителей. На каждого меньше минуты. Многие успевают не столько рассмотреть картину, просто чтобы сколько поднять телефон, сделать селфи и с выполненным чувством долга отправиться дальше. Иногда кажется, что самая известная улыбка в истории искусства видела больше смартфонов, чем даже человеческих лиц. Теперь для этой картины построят отдельный зал под внутренним двором музея. Попасть туда можно будет по специальному билету, даже не проходя через основные экспозиции Лувра. Конечно, найдутся те, кто скажет, ну зачем такие сложности ради одной картины? Но «Мона Лиза» давно перестала быть просто произведением искусства. Это уже настоящий мировой бренд. Почти как Эйфелева башня, только без лифта. И, пожалуй, новая идея имеет смысл. Ведь сегодня многие посетители буквально пробегают мимо сотен других шедевров только ради одной фотографии с Джокондой. Возможно, когда главный магнит переедет в отдельное пространство, остальные залы тоже смогут спокойно вздохнуть. Вот есть в этом любопытная мысль. Иногда популярность становится таким же испытанием, как и неизвестность. Когда к тебе каждый день приходят десятки тысяч человек, тишина начинает стоить очень дорого. Хотя, если подумать, сама Мона Лиза хранит молчание уже более 500 лет. И, судя по всему, менять эту привычку она не собирается. Оставайтесь на радио «Мелодия», впереди музыка мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках «Апотека».
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Реклама на радио «Мелодия». Кулинарная энциклопедия «Радио «Мелодия».
2: Эклер. Родиной одного из самых известных в мире десертов эклера считается Франция. Готовится это пирожное из заварного теста с кремом. Его название «эклер» можно перевести с французского словом «молния», хотя почему у кого-то когда-то возникла такая ассоциация, до сих пор не ясно. По одной из версий, все дело в глазури, которой покрывали эклеры. Якобы своим блеском она напоминала кондитерам молнию. Появились эклеры в XIX веке. Считается, что рецепт этих пирожных придумал знаменитый французский придворный повар Мари-Антуан Карем. Кстати, Карему, которого прозвали «повар королей и король поваров», удалось поработать не только у французского правителя. Какое-то время знаменитый кулинар готовил свои шедевры и при дворе российского императора Александра I. Рецепт эклеров быстро распространился по всему миру, и со временем эти сладкие воздушные пирожные стали одним из самых известных и популярных десертов в мире. Кстати, например, в США даже отмечается праздник, посвященный одному из видов этого блюда. 22 июня считается в Штатах днем шоколадного эклера.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия рискует остаться с недостроенным вокзалом и одной опорой моста вместо полноценной магистрали «Rail Baltica». Далее об этом и других событиях более подробно. Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Rail Baltica будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас в завершении стройки к 2030 году никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя, ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. «Мы должны действовать», подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить лично кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. «Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. Видно, у строителей был очень хороший аппетит», заявил Кучинскис. Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен. Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого создания специальной рабочей группы во главе с премьер-министром. После ревизии чиновники отправятся искать дополнительное финансирование. Деньги планируют просить у коммерческих банков, частных инвесторов, выбивать из европейских фондов. При этом глава Минфина признает очевидное. Республика, скорее всего, потянет исключительно прокладку основной железнодорожной ветки. Чиновники всерьез рассуждают о том, чтобы проложить по полям одну лишь транзитную рельсовую нитку. Какая судьба в этом случае ждет раскопанный вокзал, пустой терминал у взлетной полосы и одинокую опору посреди Даугавы, латвийские власти пока внятно сформулировать не могут. После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретятся музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечер. Вечерний концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября ВЕЦ Рига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Ветер преимущественно слабый, однако в западной части страны западный, юго-западный ветер умеренный, порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди. При слабом юго-западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И представьте себе вот следующую картину. Вы идете по красивой улочке испанской Севильи, вдруг слышите знакомую мелодию, подходите поближе, и вдруг понимаете, что песню «Angels» поет не просто прохожий. Это Робби Уильямс.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, именно такая история произошла на днях в центре Севильи. Британский певец приехал в этот город там по делам, у него выступление должно быть на музыкальном фестивале, и вот решил немножечко пройтись, прогуляться по городу. И внезапно увидел уличного музыканта с гитарой. Ну, что бы сделали большинство звезд в такой ситуации? Улыбнулись бы, бросили пару монеток ему в футляр, пошли бы дальше. Но Робби Уильямс поступил иначе. Он подошел к музыканту и неожиданно начал петь вместе с ним свой знаменитый хит «Angels». Получился настоящий мини-концерт под открытым небом. Самое забавное, что далеко не все прохожие сразу поняли, что происходит. Кто-то спокойно продолжал идти по своим делам. Кто-то удивленно остановился. Кто-то достал телефон и начал подпевать. Ну, наверное, именно так и рождаются истории, которые потом рассказывают друзьям со словами «Ты не поверишь, кого я встретил сегодня на улице». После нескольких минут музыки Робби поблагодарил всех, попрощался и просто пошел дальше гулять по городу. Без охраны, без сцены, без прожекторов. Ну, я бы сказал, что есть в этом что-то очень правильное. Ведь музыка появилась задолго до большинства стадионов и дорогих шоу. Когда-то она жила именно на улицах, площадях, в компаниях друзей. И, похоже, иногда даже мировым звездам хочется вернуться к этому ощущению. Кстати, сейчас Робби Уильямс переживает свой новый успешный этап карьеры. Его свежий альбом «Бритпоп» стал 16-м альбомом номер один Великобритании. И говорят, что по этому показателю он даже обошел легендарных «The Beatles». Но, кажется, в тот вечер в Севилье ему было совершенно неважно, сколько у него рекордов. Иногда достаточно одной гитары, знакомой песни и нескольких случайных слушателей, чтобы получился концерт, который запомнится сильнее, чем большое шоу. Кстати, Rolling Stones тоже ведь любили делать такие неожиданные сюрпризы. Перед началом большого турне они прогоняли всю свою концертную программу в каком-нибудь небольшом пабе. Они просто заходили в этот паб, закрывали двери, выходили на сцену, и те, кто оказывался в этом пабе, вот счастливчики в эту минуту, получали возможность бесплатно увидеть концерт Rolling Stones в такой интимной обстановке. И вот я думаю, что именно такие моменты нам напоминают, что настоящая музыка начинается не со сцены, она начинается с желания поделиться ею с людьми. Оставайтесь на радио «Мелодия», впереди музыка мирового класса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Но сегодня, как оказалось, было чуть полегче, чем вечерний час пик в предыдущие дни этой недели. Трафик еле добрался до отметки 8 баллов. В данный момент он вернулся в оранжевый сектор шкалы заторов на уровень 5 и даже 4 баллов. Проблемы остаются лишь на самых важных и востребованных направлениях. ДТП на перекрестке Венспилс и Лелербес вызвало заторы со всех сторон. Из-за продолжающихся дорожно-ремонтных работ на Дрейлинском круге тормозит улица Юглас, а от Бикернекского кольца очередь в другом направлении на Юглас в сторону улицы Мурьиню. Плотно на Бриевас в сторону Видземского шоссе и приличные заторы на Карле Ульмане перед Венибас Гатве в обоих направлениях. За городом на Рижской окружной А4 заторы в сторону ГЭС перед трассой Улбрака-Тинуже. При этом дороги довольно быстро освобождаются от транспорта, так что очень скоро на мониторе появится тройка и поедем свободно. Два слова о погоде на завтра. С утра синоптики пугают нас дождем, при этом температура будет в диапазоне от 17 до 22 градусов. А после полудня выглянет солнце. На этом, пожалуй, на сегодня все. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего вечера, легкого и безопасного движения.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». И корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович изучали статью BBC, которая исследовала негативное влияние современных гаджетов на физическое состояние человека.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Итак, ну давайте разберем это. Сегодня в нашем таком глубоком погружении мы обсудим статью Томаса Жермена о том, как наши гаджеты в буквальном смысле меняют человеческое тело. Обычно мы ведь говорим про психику, да? Или там про алгоритмы сна. А тут автор заметил крошечную деталь. Знаешь, такую специфическую мозоль на мизинце, которую мы используем как подставку для смартфона.
3: Да, ага, это так называемый смартфонный мизинец. И наша цель сегодня, ну, разобраться в реальных физических последствиях цифровой эпохи и понять, как это можно предотвратить. Потому что эта мозоль, ну, это реально лишь видимая часть проблемы.
2: О, вот, то есть это только начало?
3: Абсолютно. Каждое наше взаимодействие с цифровым миром имеет свою цену. И люди редко об этом задумываются, пока изменения не станут необратимыми.
2: Ну, мозоль — это хотя бы забавно. А вот то, что происходит со скелетом, это уже пугает. Я тут вычитал просто поразительную вещь. Когда мы наклоняем голову к экрану, давление на шею достигает 27 килограммов. Это же, ну, как будто на шее постоянно сидит 8-летний ребенок.
3: Да-да, именно так. Представь себе эту колоссальную нагрузку изо дня в день.
2: Это безумие какое-то. И там еще упоминались какие-то техноморщины на шее. Слушай, ну честно, звучит как типичная страшилка маркетологов, чтобы впарить дорогие кремы. Или в этом реально есть какая-то наука?
3: Ну, дерматолог Джастин Хекстелл как раз говорит, что все эти кремы от техноморщин – это, по сути, ловкий маркетинг. Теоретически, да, постоянное сгибание шеи может привести к складкам, но научно эта связь пока не доказана.
2: Фух, ну хоть тут можно выдохнуть.
3: Не совсем. А вот что реально вредит коже, так это умные часы. Особенно, если их не снимать сутками.
2: Подожди, умные часы, а с ними-то что не так?
3: Ну смотри, под ремешком создается темная влажная среда. И это просто идеальный инкубатор для бактерий. Плюс это часто вызывает контактную экзему. Или, например, аллергию на никель и акрилаты, из которых эти устройства делают.
2: Ого! И что тогда делать со всем этим?
3: Решения очень простые. Чтобы снять с шеи вес этого невидимого ребенка, нужно просто поднимать экраны на уровень глаз. Ну и давать коже дышать, снимать часы хотя бы на ночь.
2: Звучит логично. Но мы ведь еще и пялимся в эти экраны часами напролет. И вот тут у меня, честно говоря, был огромный скептицизм. Ну, всегда казалось очевидным, что нынешняя эпидемия близорукости возникает просто потому, что глаза перенапрягаются, фокусируясь на чем-то вблизи.
3: А вот что здесь особенно захватывает, так это то, что наука говорит нам нечто совершенно иное.
2: Да ладно?
3: Да. 20-летнее исследование Дональда Мути полностью опровергло мифы о прямом вреде так называемой работы вблизи. Настоящая причина близорукости кроется вообще в другом – в банальной нехватке времени на улице.
2: Погоди, погоди. То есть дело вообще не в этих светящихся пикселях прямо перед носом?
3: Нет, дело именно в естественном свете. Понимаешь, яркий солнечный свет запускает важнейший химический процесс. Он стимулирует выброс дофамина в сетчатке.
2: И это как-то влияет на зрение?
3: Да, этот механизм просто критически важен для правильного роста глазного яблока. Так что технологии вредят нам лишь косвенно. Они, ну, как бы просто удерживают людей в помещении.
1: Продолжим эту тему буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки. Пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж. На защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтере» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме негативного влияния современных гаджетов на физическое состояние людей. Тут вам и техношеи, и деформации позвоночника, ухудшение зрения. В этой ситуации разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Понимаешь, яркий солнечный свет запускает важнейший химический процесс. Он стимулирует выброс дофамина в сетчатке.
7: А, и это как-то влияет на зрение?
6: Да, этот механизм просто критически важен для правильного роста глазного яблока. Так что технологии вредят нам лишь косвенно. Они, ну, как бы просто удерживают людей в помещении и лишают глаза необходимой световой стимуляции.
7: И вот здесь начинается самое интересное. Потому что недостаток реального мира бьет не только по глазам, но и по рукам. Выходит, наши руки — это, ну, как сенсоры у марсохода. Если день за днем мы просто вводим пальцем по гладкому стеклу, мозг начинает думать, что мир абсолютно плоский.
6: Именно так. И этот наш марсоход прямо сейчас стремительно теряет хватку. Исследователь Йоханнес Беллер доказал, что сила хвата падает у целых поколений.
7: Звучит как-то не очень угрожающе, если честно. Ну, упала сила хвата, и что?
6: А вот это очень тревожный сигнал, потому что кистевая динамометрия предсказывает риск ранней смерти точнее, чем артериальное давление. Сидячая жизнь не только портит осанку, она буквально ослабляет весь организм.
7: Но позволь, вот этот набор текста на клавиатуре, постоянный свайп, зумирование фоток — это ведь тоже движение пальцев, разве нет? Почему мозг не воспринимает это как полноценную работу?
6: В том-то и проблема. Это тренирует лишь самые, ну, примитивные и однообразные движения. Наша моторная кора в мозге отводит огромную площадь именно под управление кистями.
7: То есть, когда мы перестаем делать что-то сложное руками, эта зона просто простаивает?
6: Да, абсолютно. Когда сложная мелкая моторика, ну, типа лепки, готовки или письма от руки, заменяется простым тыканием в экран, целые отделы мозга остаются без работы. Нейронные связи начинают деградировать. Себастьян Сагейт в своих исследованиях показывает, что это напрямую коррелирует с когнитивным спадом.
7: То есть общество буквально глупеет из-за того, что мы ничего не делаем руками?
6: Да, происходит постепенное оглупление из-за отсутствия сложного ручного труда. Решение тут одно – осознанно возвращать в жизнь хобби, где работают руки. Ну или хотя бы регулярно сжимать теннисный мяч.
7: Да, звучит как отличный план.
6: Если мы свяжем это с общей картиной, то станет ясно одно. Технологии медленно, но верно изолируют от базовых физиологических потребностей, будь то уличный свет или сложные движения. Но простые действия, вроде прогулки на свежем воздухе или ручного труда, способны вернуть этот эволюционный баланс.
7: Согласен. Но в таком случае возникает один очень пугающий вопрос. Если утрата мелкой моторики уже сегодня приводит к деградации нейронных связей и когнитивному спаду, что произойдет с человеческим разумом в будущем? Особенно, когда интерфейсы станут полностью нейронными, и для управления миром вообще больше не придется двигать телом. На эту тему, пожалуй, каждому предстоит поразмышлять самостоятельно.
5: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья! В эфире «Радио Мелодия», с вами Олег Пеха. Ну и, как обычно, у нас на столе свежая порция новостей из мира кино и сериалов. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе чай или чего покрепче. Сегодня история как раз в духе криминальной драмы.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, помните сериал «Мобленд»? Тот самый гангстерский хит Paramount Plus с Пирсом Броснаном, Хелен Миррен и, конечно же, Томом Харди. Так вот, буквально пару недель назад все обсуждали слух о том, что Харди якобы покидает проект после конфликта с продюсером. Даже не с одним, а с несколькими, с Джезом, Баттервортом и студией 101 Studios. И казалось, что третий сезон, если он будет, мы увидим уже без его героя, такого фиксера Гарри де Сузы. Но, как это часто бывает в хорошем кино, развязка неожиданная. По информации Variety, Харди и продюсеры встречались в Лондоне, поговорили на чистоту и помирились. Актер возвращается в проект, и, судя по всему, третий сезон «Мобленд» все-таки состоится. Правда, официально еще подтверждения не было. Но, учитывая, что сериал стал вторым по популярности шоу на платформе, сомнений в его будущем практически нет. Ну а знаете, кто вообще не сомневался в Харди все эти дни? Хелен Миррен. Она открыто поддержала коллегу и в соцсетях, и в интервью Variety на фестивале в Тарумине. Ее спросили, будет ли она снова работать с Томом Харди, и актриса ответила без колебаний, абсолютно не задумываясь ни на секунду. Ну и добавила, что у разных актеров разные методы работы. Кто-то доходит до результата быстрее, кто-то медленнее. Но если то, что мы видим на экране, получается блестяще, она спокойно относится к любому творческому процессу. И назвала Харди по-настоящему особенным и выдающимся актером. Вот такая история с конфликтом, перемирием и счастливым, судя по всему, даже не концом, а продолжением. Как в хорошем сериале, честно говоря. Так что ждем официального анонса третьего сезона, ну а мы будем держать вас в курсе, как всегда, здесь на «Радио Мелодия».
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Тбилиси. Те, кто побывал в Тбилиси, точно знают. Грузинская столица умеет очаровывать и восхищать. Шарм этого города состоит из смеси эпох, традиций, национального колорита, вкусной еды и невероятно живописного природного ландшафта. Тбилиси входит в десятку самых дешевых мегаполисов мира, но при этом поездка на лифте в многоэтажных домах стоит денег. Здесь много туристов, но горожане не стесняются сушить белье на веревках прямо над улицами, заслоняя небо простынями, полотенцами и другими вещами. В столице Грузии не принято давать взятки, очень легко стать бизнесменом и быстро получить государственные услуги без бюрократии, но прочий сервис порой удивляет своей неспешностью. Тбилиси старше многих городов Европы, в том числе таких долгожителей, как, например, Москва. За свою историю он 40 раз разрушался и столько же раз восстанавливался. Оттого внешне он представляет собой уникальное зрелище. Старинные здания соседствуют с советскими панельками, а местами прослеживается влияние современной европейской архитектуры. В переводе с грузинского название города означает «теплый источник». Это неспроста. В столице Грузии действительно много целебных серных источников, отчего в некоторых районах города в воздухе стоит не самый приятный запах. Бани для местных жителей – это не только релакс, но и местное новостное агентство и кабинет психотерапевта. Скучно? Банщик расскажет самые свежие городские сплетни. Грустно? Банщик выслушает и даст совет. Впрочем, участие в жизни других – это вообще отличительная черта местного населения. Представить, что в Тбилиси на улице что-то случилось или кто-то потерялся и не нашлось никого, желающих помочь, просто немыслимо. Помочь донести сумку, открыть дверь, помочь подняться, если кто-то упал, в порядке вещей. Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят хачапури, хинкали и шашлыком, напоят домашним вином и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что отзывчивость и человеколюбие у местных жителей заложены на генетическом уровне. А гость для грузин – Подарок от Бога. Бесплатная сеть Wi-Fi в центре грузинской столицы называется «Тбилиси loves you», то есть «Тбилиси любит вас». И когда гуляешь по городу, эта любовь ощущается каждую секунду. Когда пробуешь местную еду и напитки, наблюдаешь зажигательные народные танцы, поднимаешься по канатной дороге к крепости Нарикала, паришься в бане или смущенно принимаешь приглашение в гости от новых знакомых. Тбилиси умеет любить и влюблять в себя с первой секунды, заставляя мечтать вернуться туда снова и снова. Мегаполисы мира. На радио

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latviasvalsmeži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – -16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – -10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. В пятницу 3 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от +20 до +22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Сергей Рахманинов. Итальянская полька. В начале 20 века знаменитый русский композитор Сергей Рахманинов работал дирижером в Московском Большом театре. Под его управлением два сезона подряд шел весь русский оперный репертуар. Однако весной 1906 года Рахманинов решил все же полностью посвятить себя композиции, оставил Большой и, чтобы передохнуть, отправился в Италию. В местечке Марина ди Пиза композитор с супругой сняли дачу около моря. Как потом вспоминала жена Рахманинова, к их даче часто приходила итальянка с осликом, который вез небольшой орган. Когда женщина заводила его, раздавалась веселая полька. Мелодия настолько понравилась композитору, что он записал ее и переложил на фортепиано. Так появилась знаменитая итальянская полька. Сергей Рахманинов. Итальянская полька.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
4: Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Случается, самые трогательные мелодии приходят не в любовных драмах и не в оперных ариях, а в комедиях. Именно так случилось с фильмом «Игрушка» Франсиса Вебера. Историей о мальчике-миллионере и безработном журналисте, которого ребенок покупает как живую игрушку. На экране все вроде бы весело. Абсурдная завязка, нелепые ситуации, чудесный Пьер Ришар с вечно растрепанными волосами и глазами полными отчаяния. Но за шутками боль, об одиночестве, о цинизме взрослых, о детях, которым не нужны подарки, если рядом нет тепла. Музыку к фильму написал Владимир Косма. Румын по происхождению, француз по духу и поэт по нотам. Его тема для игрушки – это настоящая акварель. Светлая, прозрачная, но с легкой тенью на краях. Там слышен не только смех, но и одиночество. Как будто музыка улыбается сквозь слезы. Композитор признавался, сочинять для комедий самое трудное. Потому что музыка должна быть не только гэгом, не очередным смешком, а сердцем истории. И Косма с этим справлялся блестяще. Он писал музыку, которая не играет комедию, а сочувствует героям, открывая их уязвимость. Игрушка провалилась в прокате. Зрители были не готовы к такой смеси – комедии, социальной драмы, иронии и горечи. Но со временем фильм стал культовым. И музыка тоже. Ее можно услышать отдельно от сюжета. И она все равно будет вызывать мурашки. Потому что в этих нескольких тактах и детство, и одиночество, и невозможность купить любовь. Порой кажется, что если бы жизнь умела играть на пианино, она бы выбрала именно эту мелодию. Простую, смешную и очень-очень честную.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билетшус Сервис».
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». В Риге исчезают остановки, пассажиров оставили под открытым небом. Медицину переоденут в камуфляж, на защиту здоровья отправят парамедиков. Маленький, но свой. В Латвии дают денег не только на латышский язык. Глохнут, давятся, калечатся. Детей решили защищать от игрушек. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В международном железнодорожном проекте «Рейл Балтика» Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с «Рейл Балтика» сейчас стало немного понятнее, что нужно делать, и это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации «Рейл Балтика» недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление «Рейл Балтика» должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект «Рейл Балтика» необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Латвия Свалс Межи возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции. Что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Meži. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvijas Valsts Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. В пятницу 3 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Бэйхай. История пекинского парка Бэйхай началась более 1000 лет назад, что делает его одним из самых древних парков в Китае. Расположенный к северо-западу от дворцового комплекса «Запретный город», Бэйхай изначально был императорским садом. Для свободного посещения его открыли лишь в 1925 году. Примерно половину территории парка занимает огромное рукотворное озеро. Его и еще два небольших озера вырыли примерно в 12 веке, а землю использовали для создания 3 искусственных островов. В Китае существует легенда, что когда-то в стране было 3 волшебных горы, где жили боги, дарующие бессмертие. В стремлении к вечной жизни многие китайские императоры старались найти эти горы или хотя бы воссоздать их. По этому принципу был построен и парк Бэйхай. 3 его острова символизируют горы бессмертия. Слово «Бэйхай» в переводе с китайского означает «северное море». Зимой озера парка, как настоящие северные моря, покрываются льдом, и горожане с удовольствием катаются там на коньках. Летом парк Бэйхай – отличное место, чтобы укрыться от изнуряющей пекинской жары. Здесь можно взять на прокат лодку и устроить водную прогулку. По утрам сотни пекинцев занимаются в Бэйхае различными, часто очень зрелищными видами боевых искусств. Помимо различных возможностей для активного отдыха, в парке есть и множество культурно-исторических объектов. Например, несколько буддийских храмов, павильон 5 драконов, стена 9 драконов. Впрочем, несмотря на свою древнюю историю и известность, парк так и не стал полностью туристическим местом, сохранив безмятежность и самобытность. И именно в этом заключается вся его прелесть.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до плюс 20, плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизится примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтсенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтсенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтсенс. Поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку.
2: В пятницу 3 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможны грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

0: над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделе». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет, 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуре отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvia Svalsts Meži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. В пятницу 3 июля в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура составит от 18 до 24 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 8 и порывами до 17 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди, местами возможны грозы и сильные ливни. Усилится ветер, днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности. Кратковременные дожди, возможно, грозы с сильными ливнями. Ветер южный-юго-западный от слабого до умеренного. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, дожди. Местами, возможно, грозы и сильные ливни. Усилится ветер. Днем на побережье порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается пасмурная погода, дожди при слабом юго-западном ветре. Столбики термометров поднимутся до +20, +21 градуса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году немного уменьшилось количество нарушений в сфере использования государственного языка, свидетельствует отчет Центра госязыка. Нарушения были выявлены в ходе 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число проверок и полученных заявлений. В прошлом году Департамент языкового контроля Центра госязыка провел 3097 проверок на предприятиях сферы торговли, общественного питания, оказания других услуг, а также в образовательных учреждениях. Приоритетное внимание уделялось проверкам использования госязыка педагогами, надзору за языковыми навыками работников в частном и госсекторах и оценке содержания веб-сайтов. В 610 случаях были начаты процессы об административных правонарушениях, в том числе в 475 случаях применены денежные штрафы, а в 135 случаях вынесены предупреждения. Общая сумма денежных штрафов составила 56 920 евро. Центр отмечает, что все больше внимания уделяется предотвращению нарушений, информированию общества и применению принципа «сначала проконсультируй». Жителям и организациям было предоставлено около 1400 консультаций о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Объем консультаций превысил ранее запланированный. Согласно отчету, в прошлом году было рассмотрено 1519 заявлений от физических и юридических лиц о возможных нарушениях в сфере использования госязыка, что больше, чем годом ранее. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». Но объем потенциально полученных в ходе атаки данных, скорее всего, больше, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте и вложения, репозиторий кода IT-проектов, предприятия для бизнеса, сертификаты и ключи различных систем, пароли пользователей и значения хэш-функций паролей пользователей. В ЦЕРТ отмечают, что основной ущерб причинен самому предприятию и его деятельности. Анализируя слитые данные, CERT.LV обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости сменить аутентификационные данные и принять другие превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления, отметили в ЦЕРТ. С учетом того, что утечка могла затронуть персональные данные, CERT.LV также обратилась в Государственную инспекцию данных. Что касается прозвучавших в публичном пространстве опасений в связи с разработкой избирательной системы, в CERT.LV отметили, что АО «Государственные леса Латвии» разрабатывало дополнение к функционалу электронного онлайн-регистра избирателей. Над разработкой работала команда из 4 человек, и код программного обеспечения не хранился в репозитариях бизнес-кода гос. Лесов Латвии. Никаких вредоносных признаков или несанкционированного доступа к этим компонентам не обнаружено, следовательно, их можно безопасно использовать, заверили в учреждении. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта «Rail Baltica». Карис заявил, что «Rail Baltica» – один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий. Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает «Rail Baltica» как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. Новое правительство Латвии также работает над этим проектом, как над одним из приоритетных, сказал президент. Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским Союзом, чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. Уверен, что вместе мы сможем это сделать, сказал президент Латвии. Ринкевич подчеркнул, что Эстония важный партнер для Латвии в сфере экономического сотрудничества, поскольку является третьим по величине торговым партнером и вторым по величине инвестором. Ринкевич отметил, что для него будет честью обратиться к деловым партнерам и бизнес-сообществам обеих стран и обсудить, как еще больше укрепить экономическое сотрудничество двух стран. Президент поблагодарил Эстонию за поддержку в охране латвийской границы с Беларусью. «Ваша помощь поистине неоценима, она укрепляет нашу безопасность, и мы за это очень благодарны», сказал Ринкевич. Жители все чаще используют инструменты искусственного интеллекта для решения вопросов здравоохранения, рабочих нужд, поиска рецептов, а также для обучения, сообщили представители СБ-банка со ссылкой на проведенный компанией Norstat опрос. Данные опроса показывают, что 40% населения используют инструменты ИИ для здоровья и благополучия, 38% для работы, 34% для поиска еды и рецептов, 33% для образования и обучения. Еще 28% используют инструменты ИИ для планирования поездок, 27% для досуга. Популярность ИИ в финансовой сфере значительно ниже, его используют лишь 15% респондентов, а в пенсионной сфере всего 4%. Молодое поколение гораздо более открыто к экспериментам в этой области и чаще использует возможности технологий для получения информации и оценки принимаемых решений. Женщины чаще, чем мужчины, используют ИИ для практических вопросов и в вопросах благополучия, таких как здравоохранение. 49% против 30%. Приготовление пищи 42% против 20%. 26% и образование 37% против 29%. Чем моложе респондент, тем активнее он использует ИИ. Особенно выделяется возрастная группа от 30 до 39 лет, где искусственный интеллект чаще используется на работе, а также в таких областях, как финансы, покупка, путешествия. Несмотря на рост использования ИИ, уровень доверия к нему остается умеренным. 54% оценивают свой уровень доверия к искусственному интеллекту в вопросах пенсионного обеспечения на 5-7 баллов по 10-бальной шкале. 18% вообще не использовали ИИ для получения консультаций. Женщина, получившая огнестрельное ранение во время прогулки в рижском лесу Ритабулю 4 марта, была ранена недалеко от военного объекта, где в тот день проходили учения. Об этом сообщает Латвийское радио. Расследование передано военной полиции, которой предстоит установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия национальных вооруженных сил. 4 марта около 14 часов 20 минут женщина вместе с подругой шла по деревянному настилу к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине и вскрикнула. Неотложную медицинскую помощь они вызвали уже после того, как пострадавшая добралась до ближайшего дома, поскольку решили, что в лес машина медиков все равно не сможет проехать. Бригада скорой доставила женщину в больницу Страдиня, где обследование показало наличие инородного тела рядом с позвоночником. В госполиции и Латвийскому радио сообщили, что было возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему или совершено с применением оружия. Представитель госполиции подтвердила, что этим делом государственная полиция больше не занимается, а за комментариями следует обращаться в национальные вооруженные силы. В национальных вооруженных силах подтвердили, что возбужденное госполицией уголовное дело передано военной полиции, которая продолжит расследование. Следствие также должно установить, была ли пуля выпущена из табельного оружия, принадлежащего вооруженным силам. Советник командующего национальных вооруженных сил по вопросам военно-общественных связей Роберт Скаучс сообщил Латвийскому радио, что женщина получила ранение возле военного объекта, где 4 марта, в тот самый день, когда она была ранена во время прогулки, проходили военные учения. Важно провести тщательное расследование произошедшего, поскольку учения проходили исключительно на территории военного объекта, а не за его пределами, подчеркнул Скраучс. Военная полиция, ведущая расследование, является одним из подразделений национальных вооруженных сил, отвечающим за расследование возможных дисциплинарных и иных нарушений в вооруженных силах. По информации национальных вооруженных сил, пока неизвестно, когда расследование будет завершено. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvijas Valsts Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvijas Valsts Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия, LVM-Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Meži. Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalsts Mēži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – минус 16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – минус 10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. В международном железнодорожном проекте Rail Baltica Латвии необходимо решить, что строить, а от чего отказаться. Однако полностью отказаться от реализации проекта страна не может, заявил министр финансов Марис Кучинскис. В случае с Rail Baltica сейчас стало немного понятнее, что нужно делать. И это зависит от нас самих. К тому же мы не можем отказаться от проекта, потому что тогда нам придется отвечать и перед Литвой, и перед Эстонией, а также возвращать все, что уже было потрачено, сказал Кучинскис. Он добавил, что одного закона для реализации Rail Baltica недостаточно. В законе говорится, что Минсообщение должно планировать и реализовывать проект, а Министерство финансов обеспечивать финансирование. Но так это не работает. Премьер Кулбергс решительно постановил, что управление Rail Baltica должно быть передано Кабинету министров. И это правильно. Не может быть так, что один заказывает и потребляет, а другой за это платит. Видно, что у строителей был очень хороший аппетит, отметил Кучинскис. По его мнению, проект Rail Baltica необходимо структурировать. Должна быть полная ясность, что строить, а что нет. Также, по словам Кучинскиса, возможно, потребуется корректировка проектирования. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтиенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтиенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилсская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтиенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципуле отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latviasvalsmeži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком Цитаделы. В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители.

0: положение. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс и министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс договорились о дальнейших шагах по ускорению процесса согласования документов при планировании территорий. Как отмечает Министерство климата и энергетики, территориальная планировка самоуправления является одним из важнейших инструментов развития, который определяет землепользование, возможности для предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций и создание качественной жизненной среды для жителей. Однако существующая практика показывает, что разработка и согласование планов часто затягиваются на несколько лет, создавая неопределенность как для самоуправления, так и для предпринимателей. Из 43 самоуправлений Латвии только у 15 утверждена территориальная планировка. Два плана находятся на рассмотрении, еще 26 все еще в процессе разработки. Во время встречи министры обсудили меры, как ускорить согласование территориальной планировки самоуправления и создать более прогнозируемую среду для инвестиций. Более эффективный процесс согласования важен для реализации стратегических инвестиционных проектов, в том числе для развития военной промышленности. Министры договорились продолжать тесное сотрудничество, чтобы внедрить необходимые решения и обеспечить более эффективное согласование планов развития территорий. Если в предыдущие дни воздух во многих регионах прогревался до плюс 27, плюс 30 градусов, местами даже до плюс 33, то в оставшиеся дни этой недели температура не будет подниматься выше плюс 25 градусов. В пятницу с запада страну пересечет зона осадков, поэтому во многих регионах пройдут дожди. Местами, возможно, грозы и сильные ливни. В выходные дни сохранится дождливая погода. Погода станет сравнительно прохладнее, и максимальная температура воздуха в дневное время в основном составит от плюс 19 до плюс 24 градусов. В начале следующей недели воздух днем не прогреется выше плюс 20. Хакер проник в систему АО «Государственные леса Латвии» еще 11 июня, но реальные действия начал предпринимать в ночь с 22 на 23 июня, сообщил в четверг после совещания Кабинета министров по поводу произошедшего премьер-министр Андрис Кулбергс. В течение нескольких дней хакер мог действовать без помех. Недопустимо, что в системе нет инструментов идентификации, которые сообщают о каких-либо аномалиях, сказал Кулбергс. Премьер признал, что от кибератак никто не застрахован, и инциденты такого рода происходят очень часто. Кулберг все еще выясняет конкретных ответственных лиц в случае с гослесами Латвии. Вопрос в том, почему в АО «Государственные леса Латвии» не были внедрены требования национального закона о кибербезопасности и как это мог допустить аудитор, проводивший аудит кибербезопасности на предприятии. Имеющаяся на данный момент информация свидетельствует о том, что предприятие восстановило 85% информации, полученной хакером. Премьер сказал, что угрозы для государства в связи с этой информацией нет, но есть чувствительная информация, о которой возникает вопрос о ее статусе. По этому поводу будет отдельное совещание. В то же время премьер-министр неоднократно подчеркнул, что ни избирательная система, ни модуль, над которым работало предприятие «Гослеса Латвии», не были затронуты. Кулбергс также признал, что в случае с «Гослесами Латвии», да и в стране в целом, не хватает одного ответственного лица, которое бы осуществляла координацию. Премьер выразил мнение, что ответственным в данном случае должен быть Центр кризисного управления. В день, когда Кулбергс получил информацию о киберинциденте с гослесами, он находился за пределами страны, поэтому совещание ответственных учреждений 25 июня созвал министр обороны Райвис Мелнис. Министр обороны в четверг заявил, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека и организации. Устранением инцидента занимается АО «Государственные леса Латвии» совместно с ЦЕРТ и другими организациями, обладающими соответствующими возможностями. Глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы Маркс Ронис прокомментировал пугающий рост числа детских травм вследствие использования самокатов. Введение жестких возрастных цензов кажется ему логичным и оправданным шагом. Должен быть определенный жизненный опыт, чтобы делать это безопасно и ответственно. Европа уже вовсю пересматривает правила игры. Ронис напомнил, что жесткие ограничения – это не латвийское изобретение, а общий мировой тренд. Например, в Париже самокаты вообще запрещены. Их не может арендовать

0: даже взрослый. Двухколесный транспорт калечит людей и одновременно разрушает привычную городскую среду. Взрослые ломают руки-ноги ничуть не реже подростков. Проблему безопасности нужно решать радикально. Врач привел в пример батуты, которые в некоторых государствах давно попали под строжайший запрет из-за высокого риска тяжелых переломов. В некоторых странах установка батутов частными лицами вообще запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнил глава Центра неотложной медицины детской клинической университетской больницы. Латвии все-таки придется сделать жесткий выбор и решить, какие объекты магистрали Рейл-Балтика будут достроены, а какие останутся лишь на бумаге. Полностью выйти из этого масштабного проекта страна уже физически не способна, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Сейчас в завершение стройки к 2030 году никто в здравом уме не верит. Опустить руки и бросить все на полпути тоже нельзя, ведь тогда Риге пришлось бы объясняться с соседями по региону, Литвой и Эстонией. Более того, при таком сценарии у Латвии могли бы потребовать вернуть все ранее освоенные европейские деньги. «Мы должны действовать», подчеркнул министр. Глава Минфина уверен, что процессом обязан рулить лично кабинет министров, а не разрозненные профильные ведомства. «Не может быть так, что один что-то заказывает и съедает, а другому приходится за это платить. Видно, у строителей был очень хороший аппетит», – заявил Кучинскис. Кабмину предстоит определить четкий перечень объектов, которые гарантированно увидят свет. Проекты, не попавшие в этот список, заморозят, урежут или просто отложат до лучших времен. Кучинскис не исключает тотального пересмотра проектных документов и скорого создания специальной рабочей группы во главе с премьер-министром. После ревизии чиновники отправятся искать дополнительное финансирование. Деньги планируют просить у коммерческих банков, частных инвесторов, выбивать из европейских фондов. При этом глава Минфина признает очевидное – республика, скорее всего, потянет исключительно прокладку основной железнодорожной ветки. Чиновники всерьез рассуждают о том, чтобы проложить по полям одну лишь транзитную рельсовую нитку. Какая судьба в этом случае ждет раскопанный вокзал, пустой терминал у взлетной полосы и одинокую опору посреди Даугавы, латвийские власти пока внятно сформулировать не могут. После большого отклика 18 апреля фестиваль Старой Риги вернется на улицы города 19 сентября. Домская площадь и прилегающие к ней улочки превратятся в место, где встретятся музыка, еда, развлечения, торговля и радость от совместного времяпрепровождения. Вход бесплатный. В течение всего дня посетителей будут ждать ярмарка местных домашних производителей и ремесленников, большая зона питания, мероприятия и развлечения для всей семьи, творческие занятия для детей, концерты и музыкальные сюрпризы, большой вечер. Вечерний концерт с любимыми музыкантами, а также различные интерактивные мероприятия, конкурсы и особые сюрпризы на протяжении всего дня. 19 сентября ВЕЦ Рига превратится в единое праздничное пространство. Рядом с фестивалем пройдет также праздник улицы Алдару. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. После восстановления функциональности информационно-технологических систем, необходимых для работы, с 1 июля Latvia Svalas Meži возобновила поставки древесной продукции в полном объеме с использованием цифровых решений, сообщили на предприятии. Поставки, которые не состоялись 25 июня из-за кибератаки, будут выполнены постепенно. Утром 29 июня была восстановлена работа системы электронных накладных и основная функциональность IT-систем, используемых при поставках древесной продукции, что достаточно для эффективного обеспечения производственных процессов предприятия в цифровой среде. Полное восстановление и настройка отдельных частей систем еще продолжается. Как сообщалось, 22 июня была констатирована кибератака на IT-инфраструктуру Latvia Svalas Meži. После атаки из соображений безопасности были отключены внешние информационно-технологические системы предприятия LVM Geo, система картографических услуг, а также охотничье приложение Madness. Также были отключены и несколько внутренних систем Latvia Svalas Meži, обеспечивающих обмен информацией предприятия с поставщиками услуг и клиентами. За последний год количество веганских продуктов на полках латвийских магазинов сократилось примерно на 4,5%, свидетельствуют результаты исследования Ассоциации «Свобода животных». Наибольшее снижение ассортимента зафиксировано в категории десертов – -16,5%, а также в сегменте заменителей мяса, рыбы и морепродуктов – -10%. При этом доступность растительных альтернатив молочным продуктам, а также готовых блюд и пищевых добавок в целом осталась стабильной. Отдельное внимание исследование уделило ценам. Самое дешевое растительное молоко в Латвии стоит в среднем 1 евро 73 цента за литр, тогда как коровье – около 68 центов за литр. Растительный йогурт в среднем в 4,5 раза дороже классического. В категории заменителей мяса разница еще больше. Так, овощные вареные колбаски могут стоить до 10 раз дороже самых дешевых мясных аналогов. В целом исследование отмечает, что растительные альтернативы в торговых сетях Латвии по-прежнему остаются заметно дороже продуктов животного происхождения. Шестой год подряд первое место в рейтинге ассортимента веганских продуктов занимает Риме, на втором месте Максима, на третьем Лидл. Снижение ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания снизит цены в магазинах на 7,5%, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания. Ассоциация напоминает, что со среды к молоку, хлебу, яйцам и свежему мясу птицы применяется пониженная ставка НДС в размере 12%. Это позволит покупателям приобретать больше необходимых на каждый день продуктов по более низким ценам. Расчеты показывают, что цены на основные продукты питания в магазинах снизятся примерно на 7,5%. Например, корзина основных продуктов, которая стоила в магазине 30 евро, теперь будет стоить 27 евро 77 центов. Как отмечает исполнительный директор ассоциации Янис Дублс, торговцы осознают, что возможность покупать продукты питания по более доступной цене для многих означает не только меньшие ежедневные расходы, но и большую финансовую безопасность и лучшее качество жизни. Поэтому ассоциация поддерживает любой практический механизм, который помогает платить за продукты меньше, и в дальнейшем будет инициировать другие предложения, чтобы уменьшить бремя ежедневных расходов для жителей. Дублс отмечает, что в будущем следует оценить возможность применения пониженной ставки НДС к еще более широкому кругу продуктов питания, что дало бы Латвии возможность постепенно приблизиться к среднему европейскому уровню жизни и уменьшить давление на бюджеты домохозяйств. Пассажиру Вилтиенс планирует арендовать эстонские дизельные поезда Stadler Flirt для перевозок в Даугавпилс, сообщили на предприятии. В ночь с 28 на 29 июня пассажиру Вилтиенс и эстонский оператор пассажирских поездов Элрон выполнили технический тестовый рейс в Даугавпилс. Как сообщил председатель правления Элрон Лаури Бетлам, тестовая поездка состоялась после того, как ночной рейс Таллин-Тарту-Рига прибыл в столицу Латвии. Поездка прошла удачно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для этого железнодорожного участка. Даугавпилсская линия является второй по загруженности среди дизельных маршрутов пассажиру Вилтиенс, поэтому предприятие ищет решение, как уже в этом году улучшить условия для пассажиров. Для аренды поездов планируется провести закупку. Служба неотложной медицинской помощи достигла хороших показателей прибытия к пациентам, заявила руководитель службы Лена Ципуре. Сотрудники скорой помощи за сутки выезжают примерно на 1000 вызовов, большая часть которых приходится на Ригу и столичный регион. Ципула отметила, что служба неотложной медицинской помощи прилагает значительные усилия, чтобы улучшить время прибытия. Но, по ее словам, есть отдельные вопросы, которые влияют на реагирование на вызовы, и один из них – время ожидания у больниц, которое необходимо сократить. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на Latvijas Valsts Meži, сообщили в Управлении по предотвращению киберинцидентов ЦРТЛВ. Большую часть похищенной информации составляют внутренние документы, переписка по электронной почте, сертификаты и ключи различных систем, а также пароли пользователей. ЦРТЛВ обобщает информацию о потенциальной угрозе для третьих сторон, которые будут незамедлительно проинформированы о необходимости принять превентивные меры. Кроме того, выявляются все похищенные сертификаты и ключи и организуется процесс их обновления. Финансовое положение 30% жителей Латвии за последний год ухудшилось, свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Цитаделла». В то же время 22% жителей указали, что их финансовое положение за последний год улучшилось, а 43% отметили, что не ощутили существенных изменений. Опрос выявил выраженные различия между респондентами разных возрастных групп. Наиболее позитивно свое финансовое положение оценивают жители в возрасте от 18 до 29 лет. 32% отметили улучшение, тогда как ухудшение ситуации 21%. В старшей возрастной группе наблюдается противоположная ситуация. Среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет 34% указали на ухудшение своего финансового положения, а 14% на улучшение. В Риге ситуация с доходами жителей сравнительно более благоприятна. 22% рижан отметили улучшение, тогда как 28% указали на ухудшение своего финансового положения. В Латгале 14% жителей отметили улучшение, а примерно треть – ухудшение финансового положения. Похожие тенденции наблюдаются в Видземе, Курземе и Земгале. Во всех регионах главным фактором, влияющим на финансовое положение людей, является рост цен. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году немного уменьшилось количество нарушений в сфере использования государственного языка, свидетельствует отчет Центра госязыка. Нарушения были выявлены в ходе 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3% меньше, чем годом ранее. Одновременно выросло число проверок и полученных заявлений. В прошлом году Департамент языкового контроля Центра госязыка провел 3097 проверок на предприятиях сферы торговли, общественного питания, оказания других услуг, а также в образовательных учреждениях. Приоритетное внимание уделялось проверкам использования госязыка педагогами, надзору за языковыми навыками работников в частном и госсекторах и оценке содержания веб-сайтов. В 610 случаях были начаты процессы об административных правонарушениях, в том числе в 475 случаях применены денежные штрафы, а в 135 случаях вынесены предупреждения. Общая сумма денежных штрафов составила 56 920 евро. Центр отмечает, что все больше внимания уделяется предотвращению нарушений, информированию общества и применению принципа «сначала проконсультируй». Жителям и организациям было предоставлено около 1400 консультаций о требованиях нормативных актов, регулирующих использование госязыка. Объем консультаций превысил ранее запланированный. Согласно отчету, в прошлом году было рассмотрено 1519 заявлений от физических и юридических лиц о возможных нарушениях в сфере использования госязыка, что больше, чем годом ранее. На данный момент хакер слил 44 гигабайта данных, полученных в ходе кибератаки на АО «Государственные леса Латвии». Но объем потенциально полученных в ходе атаки данных, скорее всего, больше, сообщили в учреждении по предотвращению кибератаки.